0: Местное время 6 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югорчане стали чаще болеть простудой. В Сургуте привлекли к ответственности владелицу резиновой квартиры. В Пытьяхе на месте бывшего пустыря создают современную зону отдыха. Югорчане стали чаще сталкиваться с простудными заболеваниями. По данным регионального Роспотребнадзора, за прошлую неделю зарегистрировали 82 случая ОРВИ на 10 тысяч населения. Это на 86% превышает предыдущие показатели. Более сложная ситуация оказалась в Нижневартовске. На этом фоне в крупнейшей городской больнице ввели карантин, чтобы не допустить распространения инфекций. Теперь родственникам запрещено посещать пациентов в отделениях стационара. Кроме того, госпитализированным жителям не разрешается выход в холл для встреч с близкими. Эти ограничения будут действовать до особого распоряжения, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. В пресс-службе больницы объяснили, что главная задача – защитить тех, чей иммунитет ослаблен болезнью или лечением. В стационарах лежат пациенты после операции, люди с хроническими заболеваниями, пожилые граждане, для которых риск осложнений выше. Пока действуют ограничения, вартовчанам советуют заранее уточнять у сотрудников отделений, как лучше передать нужные вещи или сообщить важную информацию. Это поможет не создавать лишнего потока людей в больнице. В Сургуте вынесен приговор по громкому делу о фиктивной регистрации. 25-летняя местная жительница прописала в своей квартире 75 граждан Российской Федерации, не собираясь предоставлять им жилье. По данным полиции, противоправные действия совершались в период с 2024 по 2026 год. Суд по итогам заседания признал женщину виновной. В качестве наказания ей назначено 3 года и 2 месяца лишения свободы условно. В управлении МВД России по Югре напоминают, что фиктивная регистрация не безобидна формальность, а серьезное правонарушение, которое подрывает достоверность миграционного учета и может использоваться для ухода от ответственности или получения незаконных льгот. Второй этап благоустройства зоны отдыха продолжается в Пытьяхе. Преобразования ведутся на улице первопроходцев на месте бывшего культурно-спортивного комплекса «Факел». То, что раньше было пустырем, постепенно становится уютным современным пространством для семейных прогулок. Как отмечают в мэрии, проект реконструкции поддержали горожане еще в прошлом году. Изначально здесь планировали разместить скейт-парк, но на градостроительном совете с участием общественников приняли другое решение – сделать полноценную универсальную зону отдыха. Что касается уже выполненных работ, ранее здесь создали детскую площадку, а сейчас установлены скамейки и качели. На второй половине участка завершается укладка тротуарной плитки, разбиты и засеяны травой будущие лужайки. В дальнейших планах размещение газонов, шахматных столов и малых архитектурных форм. Выполнение проекта ожидается в октябре. Работы ведутся по графику. И последнее. Югорчане могут заявить о себе на окружном конкурсе «Молодой предприниматель Югры-2026». Прием заявок уже стартовал и продлится до 12 октября. Это не просто соревнование, а настоящая точка роста для тех, кто строит свое дело и готов двигаться дальше. Участники смогут прокачать свои бизнес-компетенции и получить мощную поддержку. Эксперты оценят представленные проекты, помогут увидеть риски и ресурсы, разобраться в рынке и наметить четкие цели. По условиям испытания рассчитаны на предпринимателей и самозанятых округов в возрасте до 35 лет. Стоит отметить, что конкурс уже имеет свою историю. Начиная с 2011 года, бизнес-состязание уже охватило более 1500 молодых предпринимателей. Более 50 из них представляли Югру на всероссийских конкурсах. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио «Югра».
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: местное время 7 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Югорчане стали чаще болеть простудой. В Пытьяхе на месте бывшего пустыря создают современную зону отдыха. Бизнесменам Югры стал доступен ИИ-помощник. Югорчане стали чаще сталкиваться с простудными заболеваниями. По данным регионального Роспотребнадзора, за прошлую неделю зарегистрировано 82 случая ОРВИ на 10 тысяч населения. Это на 86% превышает предыдущие показатели. Более сложная ситуация сложилась в Нижневартовске. На этом фоне в крупнейшей городской больнице ввели карантин, чтобы не допустить распространения инфекций. Теперь родственникам запрещено посещать пациентов в отделениях стационара. Кроме того, госпитализированным жителям не разрешается выход в холл для встречи с близкими. Эти ограничения будут действовать до особого распоряжения. В пресс-службе больницы объяснили, что главная задача – защитить тех, чей иммунитет ослаблен болезнью или лечением. В стационарах лежат пациенты после операции, люди с хроническими заболеваниями, пожилые граждане, для которых риск осложнений выше. Пока действуют ограничения, вартовчанам советуют заранее уточнять у сотрудников отделений, как лучше передать нужные вещи или сообщить важную информацию близким. Это поможет не создавать лишнего потока людей в больнице. В Урае после вмешательства прокуратуры отремонтировали крышу многоквартирного дома. Все началось с личного приема граждан, который провел прокурор Югры Дмитрий Попов. К нему обратилась местная жительница и рассказала о волнующих ее проблемах в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По поручению главы ведомства была организована проверка. Оказалось, что управляющая компания действительно нарушила свои обязательства, не выполняла работы по содержанию общего имущества дома. Директору обслуживающей организации было внесено представление с требованием устранить недочеты. Меры сработали. Работали, поврежденное покрытие отремонтировали, а виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Второй этап благоустройства зоны отдыха продолжается в Пытьяхе. Преобразования ведутся на улице Первопроходцев на месте бывшего культурно-спортивного комплекса «Факел». То, что раньше было пустырем, постепенно становится уютным современным пространством для семейных прогулок. Как отмечают в мэрии, проект реконструкции поддержали горожане еще в прошлом году. Изначально здесь планировали разместить скейт-парк, но на градостроительном совете с участием общественников приняли другое решение – сделать полноценную универсальную зону отдыха. Что касается уже выполненных работ. Ранее здесь создали детскую площадку, а сейчас установлены скамейки и качели. На второй половине участка завершается укладка тротуарной плитки, разбитой и засеянной травой будущей лужайки. В дальнейших планах размещение газонов, шахматных столов и малых архитектурных форм. Выполнение проекта ожидается в октябре. Работы ведутся по графику. И последнее. У югорских предпринимателей появился надежный цифровой помощник. На сайте фонда «Мой бизнес» заработал искусственный интеллект, который экономит время и помогает разобраться в самых непростых вопросах. Всего за 30 секунд он найдет данные из официальных источников, подберет меры поддержки под любой тип бизнеса, объяснит требования госорганов и правила работы на маркетплейсах. И это не просто обещание. Бизнесмены уже активно пользуются сервисом, и поток обращений растет. Кто-то только открывает свое дело и ищет путь к финансовому участию госорганов, кому-то срочно нужно разобраться с нормативными требованиями. ИИ-помощник дает персонализированный ответ под конкретную задачу и подкрепляет его полезными ссылками. Чтобы начать с ним работать, нужно зайти на сайт businessyugry.rf и найти значок с роботом, а затем нажать на него и задать вопрос в обычном разговорном формате. Пообщаться с помощником можно также в мессенджере «Макс». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: «Автомол». Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. «Автомол86.ру».
1: Радио «Югра». Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио «Югра».
0: 7 часов 4 минуты, 21 сентября. Сегодня понедельник, новая рабочая неделя. Привет! Привет, Николай Владимирович Абдонин.
5: И тебе, Даша Кузнецова.
0: Как прошли твои выходные?
5: Прекрасно прошли выходные. Я болю весь. Болю? Весь болю, тебя все бил тело кто-то? Болит. Нет, я сам себя бил. У нас была сказка о царе Салтане же в пятницу и в субботу. И у меня там, я там падал много.
0: А там у тебя акробатические этюды.
5: Ну, типа того, да. В моем возрасте это уже можно назвать акробатическими этюдами. Да, я много падал и осознал вчера, что у меня болит все туловище просто.
0: То есть ты, ну слушай, ну ты же не первый раз играешь. И просто так усердно ты играл, как в последний раз, получается.
5: Ну да, было такое.
0: Получается так.
5: Очень хочется извиниться перед девочкой одной из ансамбля «Ривер». Я чуть голову ей не отрубил на сцене мечом.
0: Это ж надо, как усердствовал.
5: Я потом подбежал, говорю, ты живая? Она говорит, да, все нормально.
0: Да, голова в одной стороне.
5: Ко всему девчонке тоже. Кощеюшка такая. Огромное спасибо.
0: Но, слушай, но самое главное, что народу понравилось. Людей было много, насколько я знаю, потому что были восторженные отзывы. Там уже, боже, Коля красивый.
5: Дело не в Коле, понимаешь. Коля — это такой очень поверхностный персонаж, царь Салтан. Там, на самом деле, было очень много классных. Мне «Дьяк» больше всего понравился. «Корабельщики», ребята. Это что-то было невероятное. И я всем хочу передать привет. Спасибо большое за эту работу. Наталье Павловне Голубятниковой и Жене Беспаловой за такую постановку классную, в которой с удовольствием, мне кажется, все участвовали.
0: Просто ты должен понимать, что те люди, которые говорили мне о том, как было здорово и круто на этом мероприятии, они просто знают, что мы с тобой знакомы. Я с другими, возможно, актерами не знакома. Ну или там с кем-то знакома. Но ассоциируют тебя со мной, меня с тобой, поэтому мне Коля, поэтому говорят люди, Коля был великолепен.
5: Не
0: кто-то другой, а Коля был великолепен. А я, между прочим, так ни разу и не посмотрела.
5: Кто
0: ладно,
5: виноват?
0: Ну никто не виноват. Кто? У меня были другие дела, в конце концов.
5: Но я думаю, что это как с «Тихим Доном», теперь не закончится.
0: Никогда.
5: Но я думаю, что будет дальше постановка.
0: Ну, что касается выходных, я же говорила, что они будут суматошные, так, собственно, и вышло. И к концу субботы я уже поняла, что я уже даже говорить не могу. Настолько я устала. И
5: что, с девчонками трепались на кухне, что делать?
0: Да, почти.
5: Очень суетная была суббота.
0: Пусть будет так. И где-то половину десятого, если не в девять, я уже все, это вот это вот какое-то...
5: Обмякло это называется.
0: Какая-то жижа просто была. Расскажите, как прошли ваши выходные. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Между прочим, гражданский свой долг я отдала. Совершенно точно.
5: Молодец.
0: Да, это было вчера. Да, это было к концу дня, но просто потому, что очень много было дел, не могла вырваться для того, чтобы принять участие в голосовании. Но вчера приняла участие в голосовании. Людей много. Сколько? Слушай, я не думала. Людей очень много в избирательном участке. Ну,
5: Я думал, ты имеешь в виду вообще на планете много людей?
0: Да
5: только
0: нет.
5: Только сейчас к этому
0: выводу
5: пришла.
0: Нет. В избирательном участке очень много людей было. И все улыбаются. И такая атмосфера радостная.
5: Я в КДЦ «Октябрь» голосовал. В субботу это было. И у меня вообще создалось впечатление, что я куда-то попал в теплую атмосферу, потому что я зашел, и человек 8 знакомых сразу же здесь, на избирательном участке, увидел.
0: Хорошие новости для тех, кто любит кошек. Это я и все.
5: И
0: я, и кошатники.
5: Да и все практически люди на планете.
0: Россия возглавила мировой рейтинг по доле семей с кошками. Мы на первом месте в мире. У нас 59% российских домохозяйств имеют кошек, а некоторые даже не одну. Я, в частности. И надо сказать, что это самый высокий показатель среди всех исследованных государств. Дальше, дальше уже за нами идут страны Восточной Европы. Ну, там Румыния, Польша, вот это вот. Вот. Но в последние годы одним из центров распространения кошачьей культуры становится Юго-Восточная Азия, это Таиланд, это Филиппины. Там тоже заметный такой рост намечается. И в связи с этим специалисты говорят, ну, ждите повышения цен на
5: корма
0: собственно...
5: кошачьи.
0: Да, на все.
5: Ну, 100%.
0: На все, что касается.
5: На все услуги.
0: Да, на всю индустрию котячью.
5: Мне кажется, вообще скоро кошки поработят мир.
0: Это точно, совершенно.
5: Даже есть такие уже фантастические фильмы, я уже смотрел, и мне кажется, в них доля истины есть. Когда-нибудь они всех нас поработят. Мы будем на них работать, как это делаешь ты уже.
0: Ну да.
5: Ты уже практически порабощена.
0: И я тебе хочу сказать, что пока что меня это не напрягает. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
5: Доброе утро.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 12 минут. Сегодня 21 сентября, понедельник, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами пасмурно, но без осадков. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 19, в Сургуте 17 градусов тепла, в Нижневартовске плюс 14. В Нефтеюганске, Бойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березовой и Лентори плюс 17 в течение дня, в Югорске, Советском, Нягань, Урае и Междуреченском 19 градусов тепла, в Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме плюс 15, в Радужном 13 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 11, в Сургуте и Нижневартовске 9 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 17 минут, 21
2: сентября.
1: Подожди, ноябрь, подожди. 21 сентября, да, сегодня. И, пожалуйста, я с самого утра сказала, рассказывайте, как новая рабочая неделя началась. Роман пишет, рабочая неделя, ты чё, первый день отпуска?
2: Ух ты!
1: Вот это да, наши вот это, поздравления.
2: Это хорошая примета.
1: Отлично.
2: Прямо с утра услышать об отпуске.
1: Есть еще сообщение про отпуск от Оксаны. Оксана пишет, доброе утро, ребята, ура, наступил мой долгожданный отпуск. Какие счастливые люди! То есть впереди вот это беззаботное время, когда можно себе позволить. Вот это, да, я сегодня никогда не пойду, у меня отпуск. Наше поздравление, круто. Оксана,
2: да,
1: и вам
2: конечно.
1: Хорошего вам тоже отпуска.
2: Пускай плодотворно пройдет, чтобы потом не было мучительно больно.
1: Да,
2: за то,
1: да,
2: что
1: да.
2: Бесследно исчезли эти дни.
1: Угу.
2: Перейдем к приметам, о спожинке сегодня. Вообще, на самом деле, праздник урожая. Вот в отпуске как раз некоторые люди, я думаю, вот к приметам, о спожинке сегодня. Вообще, на самом деле, праздник урожая. Вот в отпуске как раз некоторые люди, я думаю, вот когда были отпуск, многие

0: С советами поаккуратнее. Ну и приметы, конечно же, по сегодняшнему дню судили, какой будет вся осень. Если день хороший, то и осень хорошая. Ясный, теплый день, значит, осень будет.
1: О, так нормально сегодня. Ты знаешь о том, что будет вот это вот? Ой, должно сбыться, потому что в течение 3 дней у нас здесь в округе обещают 17-20 тепла, соответственно, и осень будет.
0: Ну, пока все попадает, да. Но единственное, мне кажется, не так уж все будет и тепло, и сухо, потому что все-таки пасмурно сегодня. Там местами облачно, дождя не будет, да. Но примета, так, если дождливый день сегодня, то и вся осень будет слякотная. Получается, и дождя-то особо не ожидаем по приметам. Вот надо замечать вот это сейчас.
1: Очень, очень, очень надо заметить. И потом я посмотрела погоду, а потом смотрю, у меня вся машина в паутине. Значит, что, бабовое лето еще придет к нам, получается.
0: Тепло.
1: Получается так.
0: Паутина как раз к этому, да.
1: Это тоже сегодня приметы об этом говорят?
0: Да,
1: или вообще
0: сегодня много паутины на деревьях, траве, но я думаю, машины тоже относятся к объектам, на которых паутину можно считать хорошим предвестником. Да.
1: Соответственно, и осенью ждем
0: хорошую.
1: Может быть, я букву «Р» не выговариваю, откуда ты знаешь.
2: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
5: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Мам, а я принцесса?
10: Конечно.
9: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
10: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
9: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
11: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простое – это потерянные деньги – нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
13: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
14: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
3: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Елена Васильева. Югорчане стали чаще болеть простудой. В Пытяхе на месте бывшего пустыря создают современную зону отдыха. Бизнесменам Югры стал доступен ИИ-помощник. Югорчане стали чаще сталкиваться с простудными заболеваниями. По данным регионального Роспотребнадзора, за прошлую неделю зарегистрировано 82 случая ОРВИ на 10 тысяч населения. Это на 86% превышает предыдущие показатели. Более сложная ситуация сложилась в Нижневартовске. На этом фоне в крупнейшей городской больнице ввели карантин, чтобы не допустить распространения инфекций. Теперь родственникам запрещено посещать пациентов в отделениях стационара. Кроме того, госпитализированным жителям не разрешается выход в холл для встречи с близкими. Эти ограничения будут действовать до особого распоряжения. В пресс-службе больницы объяснили, что главная задача – защитить тех, чей иммунитет ослаблен болезнью или лечением. В стационарах лежат пациенты после операции, люди с хроническими заболеваниями, пожилые граждане, для которых риск осложнений выше. Пока действуют ограничения, вартовчанам советуют заранее уточнять у сотрудников отделений, как лучше передать нужные вещи или сообщить важную информацию близким. Это поможет не создавать лишнего потока людей в больнице. В Урае после вмешательства прокуратуры отремонтировали крышу многоквартирного дома. Все началось с личного приема граждан, который провел прокурор Югры Дмитрий Попов. К нему обратилась местная жительница и рассказала о волнующих ее проблемах в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По поручению главы ведомства была организована проверка. Оказалось, что управляющая компания действительно нарушила свои обязательства, не выполняла работы по содержанию общего имущества дома. Директору обслуживающей организации было внесено представление с требованием устранить недочеты. Меры сразу работали, поврежденное покрытие отремонтировали, а виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Второй этап благоустройства зоны отдыха продолжается в Пытьяхе. Преобразования ведутся на улице Первопроходцев на месте бывшего культурно-спортивного комплекса «Факел». То, что раньше было пустырем, постепенно становится уютным современным пространством для семейных прогулок. Как отмечают в мэрии, проект реконструкции поддержали горожане еще в прошлом году. Изначально здесь планировали разместить скейт-парк, но на градостроительном совете с участием общественников приняли другое решение – сделать полноценную универсальную зону отдыха. Что касается уже выполненных работ. Ранее здесь создали детскую площадку, а сейчас установлены скамейки и качели. На второй половине участка завершается укладка тротуарной плитки, разбитой и засеянной травой будущей лужайки. В дальнейших планах размещение газонов, шахматных столов и малых архитектурных форм. Выполнение проекта ожидается в октябре. Работы ведутся по графику. И последнее. У югорских предпринимателей появился надежный цифровой помощник. На сайте фонда «Мой бизнес» заработал искусственный интеллект, который экономит время и помогает разобраться в самых непростых вопросах. Всего за 30 секунд он найдет данные из официальных источников, подберет меры поддержки под любой тип бизнеса, объяснит требования госорганов и правила работы на маркетплейсах. И это не просто обещание. Бизнесмены уже активно пользуются сервисом, и поток обращений растет. Кто-то только открывает свое дело и ищет путь к финансовому участию госорганов, кому-то срочно нужно разобраться с нормативными требованиями. ИИ-помощник дает персонализированный ответ под конкретную задачу и подкрепляет его полезными ссылками. Чтобы начать с ним работать, нужно зайти на сайт businessyugry.rf и найти значок с роботом, а затем нажать на него и задать вопрос в обычном разговорном формате. Пообщаться с помощником можно также в мессенджере «Макс». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 36 минут. 21 сентября, понедельник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями. Местами пасмурно, но зато никаких осадков. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 19, в Сургуте 17 градусов тепла, в Нижневартовске плюс 14. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березовой, Ленторе воздух прогреется до 17 градусов. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском плюс 19. В Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 15 градусов выше 0. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 11, в Сургуте и Нижневартовске 9 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге, доставляет по пути.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Дуся Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите во вторник на телеканале «Югра».
4: 12+.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от Суши Мастер. 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. Суши Мастер. Все получится.
8: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 7:45. Овны сегодня близкие однозначно поднимут вам настроение, поэтому позвоните или навестите их.
1: Тельцы, никуда не спешите сегодня, в этом нет никакой необходимости.
0: Близнецы, в вопросах, касающихся денег, сегодня полагайтесь только на интуицию.
1: Раки, что бы сегодня ни происходило, сохраняйте свое фирменное спокойствие.
0: Львы, звезды призывают вас ни за что не отказываться от задуманного. Львы, звезды призывают вас ни за что не отказываться от задуманного на сегодня.
1: Девы, сегодня порадуйте себя какими-нибудь покупками. Позитивные эмоции лишними не будут.
0: Весы, вас ждет день, когда многое будет даваться легко. Не упустите ни одной возможности добиться желаемого.
1: Скорпионы, сегодня вам придется учиться чему-то на ходу, но эти знания очень пригодятся.
0: Стрельцы, сегодняшний день хорошо подойдет для активного отдыха, но можно заняться и пассивным.
1: Козероги, именно благодаря собственным знаниям сегодня вы разрулите любую ситуацию.
0: Водолеи, сегодня звезды призывают вас смело участвовать во всех романтических авантюрах.
1: Рыбы, помните, не все дела заслуживают вашего внимания, так что поручите некоторые из них другим.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 52 минуты. Как будут когда-нибудь про животных, не про животных, а про зверей или там про чудовищ, про каких-то будет когда-нибудь история?
2: Ну да, мы обещали, что сегодня будет про чудовищ.
1: Я, между прочим, в выходные только и думала об этом. Когда? Да. Потому что ты, ну слушай, вот это я не люблю. Когда анонс, а потом оп-хлоп, и ничего не получается.
2: Долго нет. Конечно, второй серии, да?
1: Конечно.
2: Но вообще, на самом деле, да, мы говорили о том, что расскажем, типа, древнегреческий бестиарий. Но вообще надо сказать, что когда союз Геи, это мать-земля, вот по греческой мифологии, и Урана, то, собственно, отец всего живого, случился, сразу появилось четыре народа, так скажем, титаны, те самые, с которыми война происходила, циклопы, гекатанхейры, это и так уже все монстры, да, циклопы одноглазые, гекатанхейры, у них там 50 голов, 100 рук, и они огнедышащие, и гиганты, это вот самое страшное, что происходило на планете Земля за все время, но это вроде как народы, которые появились вот первыми самыми, но помимо этого, Гея, для того, чтобы наказать, что ли, богов за то, что они поработили ее детей, циклопов. Ну, это все ее дети, титанов, поработили, спрятали их в Тартар. Она, собственно, сделала Ехидну. Это вот ее называют матерью всех чудовищ. У нее змеиное тело.
1: Голова.
2: Да, вообще по Гесиоду выше пояса она была, выглядела как дева юная с сияющими глазами. Ну и не только глаза, все у нее там сияло,
1: все красивое.
2: Да, да, да. А ниже пояса змея, вот тебе она, которая
1: это
2: в сумраке там извивается.
1: Ты понимаешь, что да, это же как бы, ну...
2: Ладно. Ну вот, собственно, она страшнючая была,
1: да, конечно,
2: просто невероятная.
1: Что, сверху девочка, внизу змея, конечно.
2: Внизу змея, гадюка,
1: что?
2: Переводилось это на греческий. Ну, змеи, да, гадюка ее называли, точнее, на родном языке.
1: Ну, гадюка.
2: И она связала свою судьбу с Тифоном. А это существо, которое тоже Гея создала для того, чтобы отомстить. Он, в общем, бросил вызов Зевсу. Не знаю уж, как там у них все сложилось, точнее, не знаю, это другая история, про это потом расскажем. Но, тем не менее, они создали союз, в результате которого появились практически все чудовища на планете, которых подкинуло работы, так сказать, Гераклу. В основном почти всех ее детей победил Геракл. Трехглавый пес Цербер. Это плод их союза, так скажем. Девятиголовая лирнейская гидра. Это вот один из подвигов Геракла. Когда отрубали ей голову, вырастало на ее месте две новых, и ему пришлось прижигать каждую из этих голов. Собственно, Геракл тоже победил. Еще Химера.
1: Химера. Страшная штука.
2: Да, с головой льва, туловище козы и хвост змеи. Боже. Тоже невероятная такая огнедышащая штука. Добавьте сюда дракона из сада Гесперид, орла, который клевал печень Прометея. И понятно, что за семейка там была. Еще, кстати, был двухглавый пес. Я сейчас, к сожалению, не помню, как его звали. Олов, что ли, как-то так. Он пас стада великана одного, в общем. И вроде как жил себе все спокойно, но в один прекрасный момент тоже пришел Геракл и оторвал ему обе головы. И все. Практически всех, можно сказать, перебил.
1: Слушай, какая-то мрачная очень история. Лучше бы я, конечно, с утра ее не слушала. Ну, потому что, ну, про чудовище, про все остальное. И потом, нормальные же люди. Ну, в смысле, нормально же у них там любовь случилась. И все такое. Че они вот этих чудовищ-то вот это выпускают?
2: Ты понимаешь, я тебе тогда еще говорил, что, по сути-то, они не были, ну, как бы злыми или воплощением зла какого-то. Они просто существовали. Вот этот песик спокойно себе там бегал.
1: Азенька.
2: Ну, понимаешь, бегал по травке.
1: Маленький.
2: Вот, просто охранял. Он как пастух был. Но нельзя было пропустить ему Геракла. То есть это столкновение такое. Даже не назвать добра и зла.
1: Со злом.
2: Но отправил Геракла царь для того, чтобы он этот подвиг совершил. Ему надо было его сделать для того, чтобы замолить тоже грехи свои перед
1: понимаю,
2: богами.
1: Да, я понимаю, да.
2: Все они, получается, заложники обстоятельств.
0: Утро начинается

0: местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. В Югре подводят итоги трехдневного голосования. Югорчан ждут на национальном форуме «Россия. Мои горизонты». Югорским бизнесменам стал доступен ИИ-помощник. В Югре завершилась трехдневная избирательная кампания. По данным регионального избиркома, явка составила более 60%, что подтверждает высокую вовлеченность населения в политическую жизнь округа. Губернатор Руслан Кухарук подвел итоги в своих соцсетях, выразив признательность югорчанам за проявленную ответственность. Особая благодарность адресована тем, кто обеспечивал техническую и правовую сторону процесса, членам избирательных комиссий, общественным наблюдателям и волонтерскому корпусу. Благодаря их профессионализму голосование на всех 728 участках прошло в штатном режиме, без нарушений и в спокойной обстановке. Югра на ближайшие 5 дней станет площадкой для форума «Россия. Мои горизонты». Это событие стартует сегодня и объединит школы, колледжи, вузы, работодателей, педагогов и родителей. И главная цель – помочь учащимся определиться с выбором дальнейшего пути. Ребят ждут профессиональные пробы, мастер-классы, экскурсии на предприятия, ярмарки профессий, квизы и, конечно, живые встречи с представителями компаний и образовательных организаций. Особое внимание уделят выпускникам 9 классов. Для них выделено отдельное направление – профориентационный навигатор 2027. Оно поможет сориентироваться в специальностях, которые будут востребованы при поступлении. Отмечу, мероприятия форума «Россия. Мои горизонты» пройдут и очно, и онлайн. А еще он станет частью первого общенационального месяца профориентации. Округ соберет лучшие практики, опыт и идеи, чтобы и дальше развивать систему помощи школьникам в выборе будущего. В Урае после вмешательства прокуратуры отремонтировали крышу многоквартирного дома. Все началось с личного приема граждан, который провел прокурор Югры Дмитрий Попов. К нему обратилась местная жительница и рассказала о волнующих ее проблемах в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По поручению главы ведомства была организована проверка. Оказалось, что управляющая компания действительно нарушила свои обязательства, не выполняла работы по содержанию общего имущества дома. Директору обслуживающей организации было внесено представление с требованием устранить недочеты. Меры сработали, повреждения. Поврежденное покрытие отремонтировали, а виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. И последнее. У югорских предпринимателей появился надежный цифровой помощник. На сайте фонда «Мой бизнес» заработал искусственный интеллект, который экономит время и помогает разобраться в самых непростых вопросах. Всего за 30 секунд он найдет данные из официальных источников, подберет меры поддержки под любой тип бизнеса, разъяснит требования госорганов и правила работы на маркетплейсах. И это не просто обещание. Бизнесмены уже активно пользуются сервисом, и поток обращений растет. Кто-то только открывает свое дело и ищет путь к финансовому участию госорганов, кому-то срочно нужно разобраться с нормативными требованиями. ИИ-помощник дает персонализированный ответ под конкретную задачу и подкрепляет его полезными ссылками. Чтобы начать с ним работать, нужно зайти на сайт businessyugry.rf и найти значок с роботом, а затем нажать на него и задать вопрос в обычном разговорном формате. Пообщаться с помощником можно также в мессенджере «Макс». Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама.
3: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
0: 8:03, 21 сентября, понедельник сегодня, и с самого утра про медицину. Ну, потому что мы же уже 100 раз говорили с Колей о том, что достигли того возраста, когда можно уже прямо с утра говорить про собственное здоровье, и чем больше мы про это говорим, тем больше у меня знаний по этому поводу. Именно поэтому у меня дома там появился магний, там, знаешь, вот это омега, вот витамин D.
5: Я думал, ты металлы собираешь какие-то там, нет?
0: Нет, пока что только вот лекарства.
5: А мне для того, чтобы я не забивал вегантол на хлебушек по вечерам, я вот делаю, чтобы обязательно пока по 14 капель.
0: А ты...
5: Я забываю иногда.
0: А ты вечером витамин D принимаешь? Вообще специалисты говорят, что лучше витамин D принимать с утра. Вот, кстати, по поводу, как его правильно принимать. И какой у нас дефицит, между прочим, дефицит и недостаточность витамина D наблюдается примерно у 75% жителей России, но в зависимости от региона и от возраста. Вот об этом сегодня будем говорить. Выясняем сегодня, принимаете ли вы витамин D. витамин D, плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Вы нам рассказываете, какие у вас отношения с витамином D, принимаете, не принимаете, в каком виде. И вопросы нашему специалисту. Сегодня у нас в гостях врач-травматолог-ортопед Илья Козловский. Илья Вячеславович, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Здравствуйте.
0: Итак, Илья Вячеславович, я вам сразу скажу. Нам сказали, что вы чуть ли не лучший специалист по витамину D. Именно поэтому вы здесь сегодня.
5: Даже витамин D не знает столько о себе, сколько вы.
0: Сколько вы знаете. Смотрите, начали разговор с Колей вот как раз-таки с момента употребления. Я твердо убеждена в том, что его нужно принимать, витамин D, нужно принимать его с утра. Коля делает это вечером. Вот кто из нас прав?
6: Ну, на самом деле, вот прям вот строго-строго указаний нету. Рекомендация, чтобы принимать надо с утра, она скорее связана с тем, что витамин D вызывает, ну, это потом уже, если будет задан вопрос, что есть вообще витамин D такое, то есть, как бы, отвечу, почему. То есть, на самом деле, это связано с тем, что он вызывает возбуждение, то есть, он бодрит. Ну, то есть, он нарушает сон. То есть, это то же самое, что не надо на ночь пить кофе, то есть, как бы, и, соответственно, лучше, конечно, с утра, когда метаболизм максимально активен, более того, у нас... В силу наших особенностей организма, с утра у нас все впитывается. Поэтому с утра, если что-то кто-то все-таки не может отказаться от каких-то вредных субпродуктов, сладостей и так далее, все это лучше есть с утра. С утра это все и лучше всасывается, и лучше метаболизируется. А с вечера, как бы, может быть уже и недовсасываемость, то есть недополучение. Ну и опять же, то есть бодрость с нарушением сна. Слово, раз уж уже услышал про вегантол, ни в коем случае не против. Я вегантола как такового, но, к сожалению, вот раньше это препарат был иностранный, да. И его сейчас заменили отечественным производителем, и уже в моих исследованиях и наблюдениях, которые я делал в рамках диссертационной работы, он, к сожалению, вот плохой прирост дает по результатам анализов. Вот именно вегантол.
0: Так, мы поняли.
6: Не думаю, что он там не настоящий, но что-то, видно, в формуле поменялось, действительно, то есть, как бы, я, по крайней мере, когда детям дают, я стараюсь просить его заменить.
5: На другой какой-то аналог. Так. Понятно. А вообще, что такое витамин D? Это гормон или витамин как раз? Вот. И какая разница между гормонами и витаминами?
6: В классическом понимании витамин D все-таки ближе к гормонам. Это прогормон. То есть в международной литературе он относится к гормонам. Кстати, можно я немножко обратно откачусь насчет того, что больше всех знаю? На самом деле у меня есть учитель, научный консультант, мой Кривошеев Владимир Васильевич, который меня вел по диссертации, обучал. Он знает, наверное, раз в 10 больше, чем я про витамин D. Я думаю, что он знает больше всех в России.
0: Да, ничего себе.
6: Он научный консультант, здесь работает, в технопарке, он не где-то в Москве, это наш.
0: Класс,
5: если
0: здорово.
5: У нас есть звонок другу, да, если...
6: Да. Если вдруг что-то где-то... Не, я ему боюсь звонить.
0: Так вы не звоните, мы сами позвоним.
6: Да, если он скажет, что я что-то не знаю, что-то забыл, это все, я
5: потом... Два тебе.
6: Да, сразу же. Поэтому насчет гормона витамина. Витаминами классически считаются те вещества органические, то есть которые мы не можем получить... нигде, как кроме извне, с пищей в основном. Поэтому, когда в начале 20 века витамин D был обнаружен как средство лечения рахита, то есть считалось, что он поступает только с едой. И потом уже, когда изучили, как он работает в организме, то есть как он превращается в организме, что он, оказывается, может вырабатываться в коже под действием ультрафиолета, превращается в активную свою форму в почках, а потом в печени и почках, то есть как бы и по сути превращается в гормон. То есть в чистом виде стероидный гормон и работает как гормон. Но уже, так как у нас медицина все-таки она такая, она хорошая, развивающаяся, но малоповоротливая, есть такая историческая инерция, и название уже не меняли. Он остался витамином.
5: Так витамином и остались.
6: Хотя химически это больше все-таки многофункциональный гормон.
0: Давайте продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: на главном окружном.
1: 8 часов 11 минут. 21 сентября, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами пасмурно, но без осадков. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 19, в Сургуте плюс 17, в Нижневартовске 14 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березово и Лентория 17 градусов выше 0 в течение дня. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском воздух прогреется до 19 градусов. В Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме плюс 15, в Радужном 13 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 11, в Сургуте и Нижневартовске 9 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 8 часов 15 минут. Мы разговор продолжаем. Илья Козловский, врач, травматолог, ортопед. У нас сегодня в студии. Мы говорим про витамин D. Илья Вячеславович, продолжаем разговор. Но сначала быстренько сообщение, которое есть у нас по поводу принимать ли вы витамин D. Евгений пишет: летом на солнце, зимой в капсулах. Ну, вот я знаю много народу, которые так делают. Типа у нас много солнца. Ну, не знаю.
2: Вообще, правда ли, что им вот на все практически влияет витамин D и на твердость костей, и на иммунитет, и на настроение, и на нервную систему? Действительно так или это миф?
3: На самом деле это абсолютно не миф. Это как раз возвращаемся мы к предыдущему вопросу о том, что витамин D является гормоном, то есть полноценным стероидным гормоном в результате всяких превращений в организме. И влияет он именно на клетки. То есть, а вот мишени этих клеток, то есть как бы органы мишени, на которые он влияет, находятся в 36 органах.
1: Ого.
3: Причем это...
2: Столько органов есть.
3: Не органах, тканей. Это, то есть, это и в первую очередь это и сосуды. То есть найдены они и в сердце, в миоцитах, и в сосудах, и в костях, в кишечнике. На самом деле, то есть, да, классические органы мишени считаются, что это кости, просто более-менее изученные, поэтому привыкли считать, что витамин D влияет в основном на кости. А на самом деле влияет и на сосудистую стенку, и на, на иммунитет в том числе. То есть очень сильно, то есть интерес к витамину D во время ковида был выяснен из-за этого. То есть на внутрикостные, то есть кроветворные ростки, то есть практически нету у нас тканей, на которые витамин D не влияет.
1: Ну, понятно, с влиянием витамина D на организм понятно, но есть еще очень много всяких людей, опять же, интернет никто не отменял, всяких людей, которые с одной стороны говорят, пейте витамин D пожизненно, а есть другая группа людей, которые говорят, если перепьете витамин D, вы все практически будете, ну, прям практически инвалидом будет. У вас и печень откажет, и почки откажут, и ноги откажут.
2: Передозировка?
1: Да, будет передозировка. Вот на чью сторону встать?
3: На самом деле лучше всего где-то посредине остаться. По той причине, что все-таки, опять же, мы выяснили, что такое витамин D. Значит, самый, ну, как это делается, например, при любых других гормональных недостаточностях, то есть сахарный диабет, щитовидная железа, проводится лабораторный контроль. Соответственно, с витамином D примерно то же самое, то есть лучше всего, то есть проводить анализ крови, то есть и смотреть, как он прирастает, то есть сколько у вас базовый он есть и куда он увеличивается. Это самый правильный путь. Второй момент. Есть очень много и статей, и литературных данных, и собственных исследований наши, что, в принципе, фактически передозировать витамин D очень сложно. Есть прям литературные данные международные, когда принимали прям колоссальные дозы, до миллиардов.
1: То есть, ого!
2: Ничего себе!
3: Поднимали его витамин D до 2000 при норме максимальной 120.
1: Ничего себе.
3: И никто не умер.
1: Все живые,
3: да. И почки работают, и все. Их наблюдали, действительно. Есть такие описанные случаи. То есть, как бы, поэтому... Но это не значит, что надо специально пытаться передозировать его. То есть, как бы, надо все-таки его контролировать.
2: Никто не смог, а я смогу, да?
3: Ну да, то есть, как бы, что, как 2 миллиарда, я могу больше, да? Я сейчас как съем.
2: Крокодил в небе солнце.
3: Само собой, это все делалось по ошибке. Это пожилые люди с деменцией, которые там выпивали, то есть, тюбиками его, путали дозировки. Один раз где-то в Европе это была перепутана дозировка при производстве, там практически тюбиками его путали дозировки. Один раз где-то в Европе это была перепутана дозировка при производстве, там практически в 1000 раз превысили необходимую.

0: С едой он тоже поступает. В основном это самый такой продукт, который богатый витамином D, это жирные породы рыбы, в основном печень рыбы. Uh-huh. Печень трески, лосося и так далее. То есть, ну, на самом деле мы их едим не так много, несмотря на то, что считается, что живем в рыбном регионе.
1: Так есть, у нас треска тут не плавает,
0: ну,
1: конечно.
0: Да, то есть, как бы, да, здесь-то нужно стерлядь есть, еще печень, с печенью вместе желательно, то есть как бы мы этого не едим. Поэтому с учетом содержания в продуктах, на самом деле, витамина D, вот восполнить только за счет продуктов практически невозможно.
1: Нереально.
0: То есть причем это и наши исследования, в смысле российские, российские, и иностранные исследования об этом говорят. Ну, то есть для примера, например, чтобы одной беременной женщине, вот сейчас здесь на севере в условиях МАО, компенсировать суточную норму витамина D.
2: Ну-ка.
0: Нужно примерно 20 ведер морской капусты.
1: Боже.
0: Ну, то есть, 20... если она их осилит, вообще замечательно.
1: За раз?
0: Прямо вот каждый день.
1: О, боже.
2: Морская капуста, это, конечно... Каждый день по 20 ведер, да.
0: То есть, ну, как бы, да, это нужно очень любить морскую капусту.
1: Я ее не прокормлю, она что-то...
2: Говорят, растет что-то там от нее, нет?
1: Ведрами ест, не прокормлю.
0: На самом деле, кстати, вопрос забыл ответить по поводу, как его все-таки принимать постоянно, не постоянно и так далее. Действительно, так как он вырабатывается все-таки под действием ультрафиолета, то есть в летнее время все-таки, ну, можно не принимать, либо снизить, либо сделать перерыв. Опять же, в зависимости от региона. Например, в Ханты-Мансийске в среднем, то есть интенсивность ультрафиолетового излучения для выработки витамина D, ну, где-то в районе июля-августа. Ну, то есть 1.5-2 месяца это максимум. Соответственно, только и перерыв в эти месяца. И дальше по остаточному принципу еще сохраняется уровень где-то до ноября у нас более-менее высокий. Вот в этот промежуток, то есть где-то с июля по
2: можно
0: октябрь, можно,
2: паузу.
0: В принципе, сделать перерывчик. Постоянно принимать его, опять же, с учетом, как он в организме усваивается, как меняется, уменьшается, тоже, честно говоря, вот нерекомендуемо. Лучше паузами принять месяц-полтора, потом сделать месяцочек паузу.
1: А, вот как.
0: Он лучше усваивается, когда не постоянно присутствует.
1: То есть такой накопительный эффект нужно встроиться в организм. Продолжим разговор через несколько минут.
3: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама, лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
10: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
11: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
12: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход – пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
4: Радио.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 25 минут. Мы выясняем сегодня, принимаете ли вы витамин D. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. И вы нам рассказываете, какие отношения у вас с витамином D, в каком виде принимаете, в какое время принимаете. Ну и не забываем о том, что у нас в гостях сегодня врач-травматолог-ортопед Илья Козловский. Илья Вячеславович, мы продолжаем. И про...
2: Мне кажется, про нормы вообще, про какие должны... Какая норма в организме, что ли, вот этого самого гормона, потому что мы выяснили, да, что...
1: Ну да, у нас такой маленький
2: совсем. Я слышал, что типа 50 максимальное, а вот у меня сейчас вот 11, это совсем ничего практически. Вот какие нормы должны быть и какие могут быть максимальные и минимальные значения?
3: Так, ну в этом вопросе, наверное, разделю все-таки ответ на два. Первое, это нормы, которые все-таки, так как мы говорим о лекарственном веществе, то есть как бы который про гормон, витамин, как бы он ни назывался, все равно это лекарственное вещество, которое имеет регистрацию и требует соблюдения инструкций по применению. То есть литературные классические нормы, то есть считается 30 нанограмм миллилитре до 120 нанограмм миллилитре, то есть как бы это вот этот диапазон, который считается нормой. То есть недостаток это от 20 до 30, но если циферки в анализе брать, то есть как бы вот примерно 20-30 недостаток. Все, что меньше 20, считается дефицит. Меньше 10 это крайне тяжелый дефицит. То есть как бы уже это уже прям обычно с диагнозом каким-нибудь сопровождается. И второй вариант ответа, это то, что мы уже выяснили на результате исследований, изучения литературных данных. Это норма, которая вот считается максимально оптимальной. И максимально оптимальной, то есть приходим мы к выводу, что это где-то 40-60. Вот в этом диапазоне максимальный биологический эффект. Ну, то есть если хочется все-таки, вот, чтобы витамин D работал, чтобы он оказывал эффект, от которого его ждешь, вот добиваемся 40-60 нанограмм миллилитре. Вот это вот, держать вот этот диапазончик надо.
1: Вот для того, чтобы держать эти 40-60, заходишь в аптеку и понимаешь, что глаза разбегаются практически как в магазине конфет. И там и 400 мЕ, и 200, и 2000, и 10 тысяч, и 20 тысяч. И что? И какой выбрать? И как я буду понимать, какой мне лучше выбрать?
2: И как посчитать, есть какой-то математическая схема какая-то?
3: То есть на самом деле тут как раз вопрос, так сказать, в десятку. Мало того, что есть рекомендуемые дозировки профилактические и лечебные. То есть мы говорим, это разные на самом деле дозировки, то есть лечебные может начать только врач, зная ваш исходный уровень витамин D, ни в коем случае не в пальцем в небо. Так. Любой врач, то есть как бы не должен говорить там, что вот принимайте 10 тысяч, точно, наверное, поможет. То есть ни в коем случае.
2: Точно, наверное.
3: То есть дозы, которые указываются в инструкциях для препарата, являются для врача регламентирующими. Там обычно профилактическая доза указывается в среднем, это где-то 500-1000 единиц, до 2000 единиц, в зависимости от препарата, там, кто насколько смелый. То есть это дозы, которые принимаем мы профилактически, должны принимать, если у вас, в принципе, нормальный витамин D. Уровень витамина D. То есть,
2: просто чтобы дополнять тот, который мы с пищей, там, солнцем.
3: Да. А если он изначально низкий, тогда надо назначать лечебные дозы. Но здесь уже либо врач апеллирует какими-то рекомендациями там ассоциации каких-нибудь эндокринологов, прочее, либо как раз то, что я сказал, вопрос в десятку, то есть мы разработали формулу, то есть как бы по которой высчитываем витамин D, то есть как бы она рабочая, она проверенная, она является одной из защищаемых положений моей диссертации, то есть как раз совместно, то есть с моим научным руководителем.
2: Когда математика приходит на помощь медицине.
3: Да, здесь как бы не буду всю формулу рассказывать, потому что с утра боюсь этого, у кого-нибудь давление поднимется, то есть как бы, потому что даже я, когда с ней начинаю разбираться, мне плохо становится, то есть с математикой. Но по сути, то есть как бы там расчет идет, главное знать изначальный уровень витамина D, это является обязательным условием. Ну, нельзя, то есть, как бы, про гормоны
2: просто
3: назначать без
2: да.
3: Второй момент, знать возраст, индекс массы тела, то есть, он зависит от веса, от жиросоставления организма, и за какой период мы хотим это поднять. Ну, то есть, более-менее индивидуальный расчет, который, в принципе, то есть, дает очень хорошую, то есть, сводимость такой результатов, который попадает. Можно это, но в целом, то есть, в принципе, врач должен уметь назначать. То есть я не буду, с вашего позволения, озвучивать примерно, как лечить.
1: Да,
3: чтобы люди не начали там сами себя лечить.
1: Нет, вот это точно не надо.
2: Понятно, что тут приходим к врачу, и он уже, зная все вот эти переменные, индекс массы тела, ожирение, еще что-то, он уже назначает
3: лечение. Да, главное квинтэссенция, чтобы вот, что все-таки надо изначально уровень узнать, и желательно потом проконтролировать. Хотя бы месяца через три после того, как начали принимать, чтобы понять, то есть, что поменялось.
1: Ну да, чтобы была понятна динамика, да. Аня написала сообщение и прислала нам результат своих анализов, у нее, между прочим, уровень витамина D 61,3. Ну, то есть человек, который четко следит за своими анализами и четко следит за уровнем витамина D. Анна, вы пример для всех
2: нам
1: для нас.
2: Никто анализы не присылал. Спасибо большое.
3: Она молодец.
1: Мы продолжим через несколько минут.
0: утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре подводят итоги трехдневного голосования. Югорчан ждут на национальном форуме «Россия. Мои горизонты». Югорским бизнесменам стал доступен ИИ-помощник. В Югре завершилась трехдневная избирательная кампания. По данным регионального избиркома, явка составила более 60%, что подтверждает высокую вовлеченность населения в политическую жизнь округа. Губернатор Руслан Кухарук подвел итоги в своих соцсетях, выразив признательность югорчанам за проявленную ответственность. Особая благодарность адресована тем, кто обеспечивал техническую и правовую сторону процесса, членам избирательных комиссий, общественным наблюдателям и волонтерскому корпусу. Благодаря их профессионализму голосование на всех 728 участках прошло в штатном режиме, без нарушений и в спокойной обстановке. Югра на ближайшие 5 дней станет площадкой для форума «Россия. Мои горизонты». Это событие стартует сегодня и объединит школы, колледжи, вузы, работодателей, педагогов и родителей. И главная цель – помочь учащимся определиться с выбором дальнейшего пути. Ребят ждут профессиональные пробы, мастер-классы, экскурсии на предприятия, ярмарки профессий, квизы и, конечно, живые встречи с представителями компаний и образовательных организаций. Особое внимание уделят выпускникам 9 классов. Для них выделено отдельное направление – профориентационный навигатор 2027. Оно поможет сориентироваться в специальностях, которые будут востребованы при поступлении. Отмечу, мероприятия форума «Россия. Мои горизонты» пройдут и очно, и онлайн. А еще он станет частью первого общенационального месяца профориентации. Округ соберет лучшие практики, опыт и идеи, чтобы и дальше развивать систему помощи школьникам в выборе будущего. В Урае после вмешательства прокуратуры отремонтировали крышу многоквартирного дома. Все началось с личного приема граждан, который провел прокурор Югры Дмитрий Попов. К нему обратилась местная жительница и рассказала о волнующих ее проблемах в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По поручению главы ведомства была организована проверка. Оказалось, что управляющая компания действительно нарушила свои обязательства, не выполняла работы по содержанию общего имущества дома. Директору обслуживающей организации было внесено представление с требованием устранить недочеты. Меры сработали. Поврежденное покрытие отремонтировали, а виновное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. И последнее. У югорских предпринимателей появился надежный цифровой помощник. На сайте фонда «Мой бизнес» заработал искусственный интеллект, который экономит время и помогает разобраться в самых непростых вопросах. Всего за 30 секунд он найдет данные из официальных источников, подберет меры поддержки под любой тип бизнеса, разъяснит требования госорганов и правила работы на маркетплейсах. И это не просто обещание. Бизнесмены уже активно пользуются сервисом, и поток обращений растет. Кто-то только открывает свое дело и ищет путь к финансовому участию госорганов, кому-то срочно нужно разобраться с нормативными требованиями. ИИ-помощник дает персонализированный ответ под конкретную задачу и подкрепляет его полезными ссылками. Чтобы начать с ним работать, нужно зайти на сайт businessyugry.rf и найти значок с роботом, а затем нажать на него и задать вопрос в обычном разговорном формате. Пообщаться с помощником можно также в мессенджере Max. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 35 минут. 21 сентября, понедельник. Сегодня, по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями, местами пасмурно, но без осадков. В Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 19 в течение дня, в Сургуте и Нижневартовске 17 градусов тепла. А в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березовой и Лентори днем до 17 градусов выше 0, плюс 19 в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском. В Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме воздух прогреется до 15 градусов, в Радужном 13 выше 0 в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 11, в Сургуте и Нижневартовске 9 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:39. Мы продолжаем разговор. Выясняем сегодня, принимаете ли вы витамин D. +7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Дальше группа во ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Там и к голосованию, и к комментариям можно присоединиться. Плюс ко всему к трансляции нашей присоединяйтесь. Напомню, в гостях у нас врач-травматолог-ортопед Илья Козловский. Илья Вячеславович, мы продолжаем разговор про витамин D. Интереснейший, важнейший, как мне кажется. Yep. И для всех важный разговор.
2: И давайте про то расскажем, кто вообще на самом деле находится в группе риска. Как-то можно определить вот этих людей? Ну, не знаю, там, белая кожа у кого, кто, не знаю, живет на севере.
1: Беременные, дети, ну...
3: На самом деле, насчет кожи здесь вообще разницы никакой нету. У нас сейчас есть студенты из Индии. Mm-hmm. Мы всем проверили витамин D. У них средний уровень 6,4, по-моему.
1: Да ладно? Еще ниже, чем у нас.
3: Они живут на юге, загорелые, все. То есть, как бы, здесь как бы зависит от, ну, как усваивается, то есть, как бы, биологии и так далее. А вот насчет групп риска именно возьмем по Ханты-Мансийскому автономному округу, потому что здесь у нас есть очень хорошая база данных. То есть, спасибо нам, Инвитро Урал, они нам ее предоставили официально, мы ее использовали в статьях, в описании. Мы точно знаем, у кого, сколько и когда плохо все. Mm-hmm. То есть. Mm-hmm. Поэтому самая главная группа риска, на которую мы обращаем внимание обязательно, это дети, понятное дело. Ну, если у детей с года, там, например, до двух все еще хорошо, потому что, ну, все-таки классически мы в этот период назначаем витамин D, mm-hmm. то есть педиатры его назначают, профилактические дозы, поэтому у ребенка двух лет все прям хорошо обычно.
1: Так.
3: То у детей, например, в пубертатном периоде, то есть, как показала данные, то есть где-то в районе 14, mm-hmm. 15, 16 лет, в зависимости от пола, состояние хуже, чем у 75 летних людей. То есть там практически вот в Ханты-Мансийском автономном округе уровень достаточного витамина D, когда вот он больше 30, 0%. То есть вообще ни одного.
2: То есть, а с чем это связано?
3: С крючок роста. То есть как бы витамин D очень просто сильно участвует, как и прогормон. То есть он является с крючок роста очень большой расход. То есть ну, практически нет потребления, потому что, во-первых, то есть как бы у нас довольно избирательно подростки питаются. На солнце тоже сейчас ходят довольно мало. В основном все мы всегда прикрыты, этого недостаточно.
2: От монитора как бы... не исходит витамин D.
3: Не идет вообще, не работает ультрафиолет от монитора вообще. И плюс резкий скачок роста. Все-таки витамин D у нас очень сильно потребляет в периоды, когда нарастает у нас uh-huh. масса, биология и так далее. Ну и, соответственно, уже дальше пошли беременные по uh-huh. той же причине. Очень сильно, то есть, активно идет биологическая активность. И возрастные люди, то есть, старше 75 лет, у них тоже идет резкий спад. И тут особенно нюанс, что очень мало обследуется мужчин. Uh-huh. То есть, у женщин, то есть, почти 90% анализов это uh-huh. женщины. Uh-huh. То есть, мужчины следят за своим здоровьем не следят практически. Хотя у них точно так же есть остеопороз и нарушение всасываемости, обмена. Uh-huh. веществ и так далее. То есть поэтому вот беременные, дети, возрастные люди после 70 лет.
1: Получается, всем вот этим группам прямо прописано принимать витамин D.
2: Но в первую очередь к врачу обратиться.
1: Нет, к врачу,
3: проконтролировать
1: понятно.
3: Анализ, да. Mm-hmm. Слава богу, сейчас это доступно достаточно.
1: Вот, кстати, по поводу анализов. Хорошо, пришли к врачу, анализы, выяснили, какой там уровень этого витамина D. Врач назначил сколько-то определенное количество единиц. Прихожу домой и не понимаю. Вот я пью кальций, вот я пью магний, вот я пью там еще что-то там, омегу и все остальное. Это я сейчас про себя говорю. И вот еще и витамин D. А у меня в голове информация, что чем больше витаминов, тем больше риска развития каких-то раковых заболеваний, все остальное, потому что провоцируют, и все. Угу. Вот насколько...
2: Может, лучше назад на 20 ведер капусты пить.
1: Морская капуста вкусная. Так, вот насколько мои опасения оправданы, и как вот все это все...
2: Правильно принимать это все,
1: как это все дружит?
3: Ну, на самом деле опасения, ну... Именно по витамину D, в принципе, они должны быть осторожны, но не сильно. То есть здесь опасно, здесь больше мифы и страшилки, что передозировать его прям вот можно прям сходу и сразу. Действительно, можно создать неприятную ситуацию, когда повышается содержание кальция в сосудах, начинает mm-hmm. он откладываться в почках, особенно кальцинация, гиперкальциемия. Но это в ситуации, когда мы принимаем большую дозу лечебную, это около 10 тысяч единиц, mm-hmm. длительное время, то есть не меньше месяца. То есть вот это вот действительно может быть. Поэтому такие лечебные дозы принимаются короткий период, либо уменьшаются дозы. В обычных бытовых дозах, ну, это практически невозможно. А для того, чтобы именно все-таки убрать вот эту конкуренцию, чтобы точно знать, что он всасываться будет лучше, то есть mm-hmm. витамин D, так как он является жировостроевым витамином, yeah. mm-hmm. лучше всего, вот прям вот, чтобы не ходить прям конкретно по каким-то веществам и продуктам, вот с жирной пищей. То есть, ну, соответственно, если мы с утра едим яйца, сметанку, то есть как бы масло, угу. усвоение однозначно будет лучше. Угу. То есть как бы с жирной пищей он впитывается лучше. С другими жирорастворимыми витаминами D все-таки, ну, наверное, не сильно рационально принимать, потому что у них конкуренция за счет всасывания угу. и транспортировки. То есть поэтому все-таки лучше их как-то разнести, и поэтому почти все жирорастворимые витамины, у нас их всего-то 5 штук, они принимаются, как правило, в виде монотерапии. Нету одного тюбика со всеми жирорастворимыми витаминами. А если брать вот про микроэлементы, на самом деле, магний помогает всасываться витамину D. То есть вот вместе с магнием он прям хорошо всасывается.
1: То есть, получается, я могу, то есть я могу взять этот, как его,
2: таблетку магния,
1: ложечку там с этого витамина с утра, хоп, и бодренький, и веселенький.
2: Молочком запила.
1: Да, и молочком запила.
3: Да, жирным молочком, либо сметанкой, либо маслицем заесть.
1: Продолжим разговор через несколько минут.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
5: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
7: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
8: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Мошенники целятся в самых близких и дорогих нам людей. Под видом сотрудников полиции, ФСБ, Росфинмониторинга или иных государственных органов преступники звонят подросткам и сообщают страшную новость. Родителям якобы грозит уголовное преследование или же их финансовые средства пытаются похитить. Преступники предлагают защиту и требуют срочно выполнить определенные действия, варианты которых различны. Для защиты от хищения необходимо срочно перевести денежные средства на безопасный счет, сообщить реквизиты банковской карты, трехзначный защитный код на банковской карте для незамедлительной ее блокировки сотрудниками компетентных органов, обналичить средства и передать их представителю правоохранительных органов. Испугавшийся за маму или папу ребенок готов на все ради их спасения. Важно помнить, сотрудники полиции и государственных органов никогда не будут в телефонном режиме рекомендовать гражданам выполнять какие-либо действия, связанные с денежными средствами и персональными данными. Научите детей при любых тревожных звонках прерывать разговор с незнакомцем и сразу перезванивать родителям.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:50. Мы про витамин D продолжаем. Есть сообщение от Аллы. Доброе утро. Не могу слушать вас постоянно. Возможно, прослушала. Вопрос к нашему специалисту. Какой именно препарат витамин D давать детям? И мы уже говорили в самом начале про какой-то определенный препарат. Но вот, Илья Вячеславович, давайте сейчас, да, какой конкретно препарат? Ну, не на, без названий. Давайте так, без названий. Просто вот что лучше детям.
2: Ну, на самом деле, все-таки, исходя из детей, и опять же, с учетом собственного опыта, тут у меня четверо детей, поэтому как бы здесь
1: можно
2: я уже...
1: Можно доверять!
2: Да, надавал витамина уже разного. То есть, поэтому...
3: Не, батя, витамин R надавал в детстве. Да, да. А тут витамин D повезло.
2: Поэтому здесь, ну, во-первых, все-таки здесь главных два момента. То есть, как бы, первое, это все-таки качество препарата, то есть нужно все-таки стремиться к тому, чтобы препарат был действительно медицинским, качественным, рецензированным. Поэтому лучше всего его покупать официально в аптеках. То есть это зарегистрированные препараты, то есть которые имеют контроль качества и сквозную регистрацию, чтобы даже если он вдруг какой-то поддельный, можно начать до производителя проследить, сейчас это делается хорошо.
1: Так.
2: И второй момент, удобство приема для ребенка. Все-таки я вот категорически не очень люблю, чтобы детям давали таблетированные формы, потому что ребенок начинает к этому привыкать, и неизвестно, где какую таблеточку он посчитает вкусненькой. Ну и неудобно детям немножко капсульные формы есть, они им, то есть как бы трудно. Поэтому я все-таки детям вот, то есть предпочитаю давать детские жидкие формы, да, то есть сейчас довольно удобные есть варианты, то есть не обязательно вот там учатся с этими каплями, есть там в спрее, есть с дозаторами, как, чтобы быстренько накапать. Вот жидкие формы детям точно хорошо работают, покупаем в аптеке, и удобно для детишек принимать. То есть, как бы, ну и опять же флакончики не забываем убирать, потому что неизвестно, когда ребенок решит, что ему хочется стать здоровее, да, и вкусненького поесть.
1: Есть сообщение от Ольги. Доброе утро, любимое радио. Может быть, мой вопрос не в тему, только подключилась. У меня более 3 лет избыток витамина D по результатам анализа. Что я ем не то, а почему передоз, и врачи удивляются, но, собственно, ВОЗ и ныне там, или что съесть, чтобы его уменьшить, спрашивает Ольга. Это реально вообще уменьшить?
2: Ну, на самом деле, чтобы, наверное, уменьшить, надо как раз что-то не съесть. То есть, как бы, здесь надо просто анализировать свое меню и какой-то продукт, видно, все-таки я думаю, что здесь какое-то хорошее пищевое пристрастие. Ну, либо любовь ходить в солярий, например. Потому что там тоже работает, то есть ультрафиолетовая лампочка в определенном диапазоне работает для выработки витамина D. Она применяется у маленьких детей в больнице, когда они рождаются, то есть, когда есть необходимость. То есть, здесь нужно все-таки, то есть, анализировать пищевые пристрастия. То есть, как бы, либо есть какой-то продукт привычный, который сейчас некоторые продукты, они прям витамином D насыщены. Бывает сейчас молоко, йогурты насыщают, детское питание. Опять же, если брать европейскую практику, там практически все детское питание на государственном уровне, оно витаминизируется. Может быть, здесь где-то какой-то есть продукт. Но это надо прямо анализировать меню. К сожалению, так вот просто по вопросу очень сложно конкретному человеку сказать. Да.
3: Понять это.
1: Просто мы радуемся за вас, Ольга, что у вас переизбыток.
3: Столько витамина D.
1: Да, хорошо же, это же здорово.
3: Мужу отдавайте там, не знаю. А есть еще какие-то мифы про витамин D, которые нужно обязательно развеять вот для тех, кто увлекается интернет всякими блогерствами?
2: Наверное, из того, что последнее, то есть такое, что вот мифы, все-таки нет ни одного достоверного, по крайней мере, описанного в литературе прямо вот научного факта, что вот, например, с витамином D надо есть витамин К. То есть, как бы, не возбраняется, так как витамин К, он в организме регулирует распределение кальция, но он регулирует распределение кальция в основном в кости и в костную ткань. А у нас, как мы выяснили, витамин D является, то есть 36 тканей являются его органами-мишенями. То есть, как бы, если задача там сердцу помочь, сосудам, да, на самом деле, даже на психоэмоциональное состояние он влияет, то здесь как бы витамин К не нужен, и в принципе, то есть как бы, ну вот, что он прям нужен, такого нету. Хуже не будет, скорее всего, но не нужен. Второй миф, это все-таки, что вот прям вот сразу, как витамина D только перекушал, то есть даже
1: все,
2: чуть-чуть.
1: Все, почки отказали.
2: Да, почки стали, да, кальцинированные, два таких кальцевых камушка.
1: Да,
2: то есть, как
1: отвалились.
2: Да, еще раз, это уже проговаривал, это, возможно, действительно откладывание кальция в почках, то есть в клубочковых канальцах, то есть только при длительном приеме очень больших доз. То есть не надо, то есть бесконтрольно принимать какие-то дозы, которые прям вот никто вам не советовал.
3: Опять же, без назначения врача.
2: Да, лучше все-таки под контролем назначения врача, раз. Второй момент, когда мы все-таки принимаем лечебную дозу, то есть когда по назначению врача, мы контролируем такой показатель, как кальций в моче. То есть как бы он является как раз тем предиктором, когда надо так хоп и остановиться, и все будет нормально. То есть Ну, то есть каких-то таких, чтобы еще страшилок по витамину D, ну, наверное, не слышал больше.
1: Красивое название, витамин D, красиво, мне нравится это название. И надо сказать, что после нашего сегодняшнего разговора точно пойду проверю, потому что я уже 3 или 4 месяца, да, наверное, прошло уже с того момента, как мы узнали, что у нас очень низкий уровень витамина D.
3: У меня теперь все под контролем. Я проверяю только, когда мне позвонят и скажут, приходи, Николай Владимирович.
2: Витамин D это красиво называется, просто уже больше такое бытовое. Так он вообще называется холикальциферол.
1: Тоже очень красиво. Слушайте, тоже очень
3: Холикальциферол. Сына так назову
1: следующего. А я кошку, почему бы и нет. Илья Вячеславович Козловский, врач, травматолог, ортопед, был у нас сегодня в студии. Илья Вячеславович, вам спасибо, хорошего дня. Много узнали нового про витамин D. Вам хочется пожелать хорошей, продуктивной новой рабочей недели. Обязательно приходите к нам еще.
2: Спасибо большое.
3: И еще приглашайте.
1: Да, до свидания.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре подводят итоги трехдневного голосования. Югарчан ждут на национальном форуме «Россия. Мои горизонты». В Нефтеюганской больнице завершается подготовка к сезону простуд. В Югре завершилась трехдневная избирательная кампания. По данным регионального избиркома, явка составила более 60%, что подтверждает высокую вовлеченность населения в политическую жизнь округа. Губернатор Руслан Кухарук подвел итоги в своих соцсетях, выразив признательность югарчанам за проявленную ответственность. Особая благодарность адресована тем, кто обеспечивал техническую и правовую сторону процесса, членам избирательных комиссий, общественным наблюдателям и волонтерскому корпусу. Благодаря их профессионализму голосование на всех 728 участках прошло в штатном режиме, без нарушений и в спокойной обстановке. Югра на ближайшие 5 дней станет площадкой для форума «Россия. Мои горизонты». Это событие стартует сегодня и объединит школы, колледжи, вузы, работодателей, педагогов и родителей. И главная цель – помочь учащимся определиться с выбором дальнейшего пути. Ребят ждут профессиональные пробы, мастер-классы, экскурсии на предприятия, ярмарки профессий, квизы и, конечно, живые встречи с представителями компаний и образовательных организаций. Особое внимание уделят выпускникам 9 классов. Для них выделено отдельное направление – профориентационный навигатор 2027. Оно поможет сориентироваться в специальностях, которые будут востребованы при поступлении. Отмечу, мероприятия форума «Россия. Мои горизонты» пройдут и очно, и онлайн. А еще он станет частью первого общенационального месяца профориентации. Округ соберет лучшие практики, опыт и идеи, чтобы и дальше развивать систему помощи школьникам в выборе будущего. Более 30 мер поддержки предоставляет участникам спецоперации и их семьям Социальный фонд России по Югре. Многие из них назначаются беззаявительно. Это пенсионные льготы, ежемесячные денежные компенсации, выплаты на детей, а также обеспечение техническими средствами реабилитации и программы лечения и восстановления. Важная часть помощи – реабилитация. С начала текущего года 12 профильных центров ведомства уже приняли более 15 тысяч бойцов СВО. При этом государство берет на себя все основные расходы, полностью оплачивает проживание, питание, оздоровительные процедуры, а также проезд практически на всех видах транспорта, либо выдавая бесплатные билеты, либо компенсируя затраты. Есть и интересная региональная особенность. Большинство военнослужащих Югры, 59%, выбирают именно компенсацию за уже купленные билеты. Для этого достаточно подать заявление и приложить подтверждающие документы. А благодаря цифровизации сделать это проще всего онлайн, через портал госуслуги. И последнее. Нефтеюганские медики переходят на усиленный режим работы в преддверии сезона простуд. В городской больнице полным ходом идет подготовка. Врачи посещают обучающие лекции, чтобы обновить протоколы лечения и диагностики вирусных инфекций. Особый акцент сделан на безопасности самих сотрудников. На данный момент вакцинацию от гриппа прошли уже более 800 человек. Специалисты подчеркивают, что эффективность борьбы с сезонными заболеваниями – это командная работа, где многое зависит не только от профессионализма врачей, но и от ответственности самих горожан. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные. Более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 9:04, 21 сентября. Про витамин D продолжаем разговор. Выясняем сегодня, принимаете ли вы витамин D. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. А вы нам рассказываете. Я вот тут Алла спрашивает по поводу конкретного названия лекарства. Алла, вот мы только что с специалистом поговорили. Специалист сказал, что для того, чтобы выяснить, какой препарат нужен вашему ребенку, нужно обратиться к врачу. И если врач назначил определенное лекарство, то вы как бы следуете рекомендациям врача. Сколько капель или там сколько капсул, какое количество единиц на МЕ, вот эти вот, да? А, только в этом случае, собственно, потом принимаете решение, ну, мне кажется, менять препарат или не менять.
6: Тут очень классно сказал специалист о том, что нужно сначала выяснить, сколько, да, у вас, да, какой порог, потом в течение какого-то там 3 месяца, например, вы принимаете, по назначению врача, и потом врач, скорее всего, назначит обеспечить повторную сдачу анализов на витамин D. И будет понятно, насколько он работает в динамике.
5: Вообще, надо сказать, что вот этот вот витамин D, мы же уже говорили сегодня, да, что это не просто витамин, гормон, это вообще про гормон даже, да, и говорят специалисты, что вроде как, ну, в течение там года, ага, все классно с этим витамином D, и зимой там еще, в том случае, если ты еще дополнительно принимаешь его, да, к весне все равно у тебя ослабевает организм, уже все соки отдает, так сказать, и ему надо немножечко помогать, да. И здесь, когда, например, когда точно идти к врачу, когда ты понимаешь, что у тебя там витамин D низкий или высокий, здесь четкие сигналы. Это как, если ты понимаешь, что у тебя какая-то усталость, если, ну, как будто вот ты прям вот не спал сутки, или там какая-то мышечная слабость, или, например, тебе тяжело подниматься по лестнице. До этого было легко, а тут хоп, и тяжело. Или вдруг одышка у тебя появилась.
6: То есть симптомы какие-то появляются.
5: Конечно, иди к врачу и проверяй, ну, не только, собственно, витамин D, вообще в целом, диспансеризацию для этого придумали, да? Ты идешь, пожалуйста, мне уже 8 раз позвонили, сказали: Дарья Юрьевна, в чем дело? Почему вы до сих пор... Ну, конечно, после 40 нужно каждый год проходить, а я-то
6: тебе
5: все...
6: Тебе постоянно напоминают об этом?
5: Да,
6: почему мне звонят, не напоминают?
5: Ну, я не знаю, мне звонят из моей страховой компании, мне звонят и говорят: Дарья Юрьевна, да, давайте, вам уже пора, вам уже 43, в конце концов, вы уже каждый год должны проходить диспансеризацию. Кстати, по поводу еще этих, как его, симптомов. Вдруг, например, ну-ка, так случилось, что ты часто простываешь. Ну, то есть так поболел и опять поболел.
6: Слабенький иммунитет.
5: Да,
6: мы же выяснили уже, да, сегодня нам сказал Илья Вячеславович, что на иммунитет тоже влияет витамин D, поэтому он ослабевает, понятно.
5: Или, например, ты заметил, что у тебя стала сухая кожа. Вдруг, нечаянно. И ты понимаешь, что, о, что-то так раньше не было. Крема километр, ешь его практически, этот крем. А кожа влажнее не становится. Вот тоже проверь уровень витамина D. И возможно...
6: Видишь, несколько было проблем у меня связаны, ну, со здоровьем, так скажем, небольших, ну, там, перхоть, скажем, сухость кожи, ломкость волос. И вот сейчас я, когда сдал анализ на витамин D, врач мне сказал, что...
5: Низкий уровень.
6: Очень низкий. Мы сейчас выяснили, что это как...
5: Дефицит.
6: Дефицит витамина D у нас с тобой,
5: да,
6: обоих.
5: Дефицит.
6: То понятно, что, возможно, с течением времени, когда он у меня восстановится, вот эти проблемы, может быть, пропадут. Вот и будет понятно.
5: Проверим. Будем смотреть за твоим состоянием.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 11 минут. 21 сентября, понедельник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно, с прояснениями. Местами пасмурно, но без осадков. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 19, в Сургуте плюс 17, в Нижневартовске 14 градусов выше 0. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березовой, Линторе плюс 17 днем. В Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 19 градусов тепла. В Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме воздух прогреется до 15 градусов, в Радужном плюс 13. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени 12 градусов выше 0, в Сургуте, Нижневартовске плюс 10. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 9:16. Мы выясняем сегодня, принимаете ли вы витамин D. +7 950 510 66 66 это номер для ваших сообщений. А вы нам рассказываете, сколько раз. Ой, нет, не сколько раз. Какой витамин D?
2: Принимаете или нет? Вообще, на самом деле, проверяли ли вы вообще когда-то витамин D? Я слышал, что сам не попал, но вот здесь на викторине, когда проходила викторина, выборы, когда проходили, что здесь была диспансеризация, причем настолько широкая, что там и индекс массы тела проверяли, и мышечную массу, и много всего можно проверить. И в том числе,
1: были, да?
2: Да, и на витамины тоже можно было анализы сдать.
1: Здорово. Ну, значит, кому-то, кто смог попасть в это место, тому больше повезло. И сообщение от Елены. Принимаю определенный препарат, витамин D, 5000 единиц по назначению эндокринолога. Причем делаю это постоянно. По поводу вот того, что звонят и приглашают на диспансеризацию, здесь у нас совершенно точно звонят. В Югорске из лабораторий даже звонят, если что-то неправильно. Всегда напоминают о приеме. Спасибо им большое, пишет Елена, молодцы. По поводу нехватки витамина D, тут специалисты утверждают, что в сезон простуд, который вот сейчас начинает разыгрываться, так сказать, что ли, жирная рыба поможет восполнить витамин D, и именно как раз-таки в сезон простуд, потому что осенью, говорят специалисты, нужно чуть разнообразнее
2: питаться.
1: Делает рацион, да, с помощью там обычных продуктов. Сюда, помимо жирной рыбы, подойдет обязательно, нужно включить рацион, тыкву, морковь, это все даст нам каротиноиды и клетчатку, яйца, они станут хорошим источником витамина D, омегу-3, орехи, бобовые помогут получить
2: давно
1: цинк.
2: Давно орехи не ел.
1: Да, если, например, вы понимаете, что, ну как, по результатам анализов, конечно,
2: понятно,
1: только понимаете.
2: Иначе как понять?
1: Что у вас нехватка селена, то мясо птицы и морепродукты. Но, конечно, морепродукты. Опять же, вот смотри, какая есть интересная история с морепродуктами. Приезжаешь куда-нибудь за границу, там, где море, там, где морепродукты, ходят, как у нас здесь клещи. Угу. Ты понимаешь, что, о боже, и стоят они там, ну, не очень
2: сейчас
1: дорого.
2: Сейчас наемся впрок.
1: Да. Ты начинаешь их есть много разных тут, потому что разнообразие просто вообще умопомрачительное. И через какое-то время, через парочку денечков тебе становится плохо. Да так
2: ладно?
1: Плохо, что тебя увозят в больницу. Да там не только тошнит, там вообще все. И вон то, и вон то, и вон то. И могут даже отвезти тебя в больницу. Почему так происходит? Потому что у тебя белковый удар. Потому что
2: слишком
1: у тебя...
2: Много.
1: Конечно,
2: передозировка.
1: Конечно, понятно. Передозировка белка, потому что наш организм не привык к такому количеству. Поэтому, если вдруг вы, ну, скажем, вот только собираетесь сейчас впервые поехать туда,
2: вообще,
1: где...
2: Мне кажется, все аккуратно надо
1: Но,
2: делать, да.
1: Понимаешь, когда ты большой любитель там морепродуктов, а когда вот впервые поехать
2: Но
1: туда,
2: вообще,
1: где...
2: Мне кажется, все аккуратно надо
1: Но,
2: делать, да.
1: Понимаешь, когда ты большой любитель там морепродуктов, а когда у тебя такое вот вообще великое множество...

0: его есть как не в себя, рыба жирная, давай пить чистейшую воду из Байкала.
1: Угу. И половина... Заворот кишок.
0: Да, заворот кишок произошел. Вот и поэтому тут... все в меру, все в меру.
2: Утро начинается здесь. Югра.
3: Радио Югра. Реклама.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
8: Лайк.
7: Общение.
8: Лайк.
7: Знания.
8: Лайк.
7: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра.
1: 9:28. Мы сегодня про витамин D все утро говорим. Лизавета пишет: принимаю витамин D на море, и в солярии, и с едой, конечно же. И мой организм говорит мне спасибо. Вот хорошо, когда все под контролем.
2: Отклики есть, во-первых, от организма.
1: А во-вторых, ну, отклики — это правильно, да, понятно. Я уже говорила о том, что если там какие-то усталости и все остальное, проверь витамин D. Но опять же, врачи не советуют просто так каждый раз от раза бегать, сдавать анализы.
2: Анализы сдавать.
1: Ну, просто так вот, знаешь, пришел, ой, что-то я устал, наверное, пойду витамин D сдам. Нет, нужно как бы, ну, анамнез какой-то собрать, что-то для самого, для себя хотя бы в первую очередь. Потом, конечно же, все должно быть под контролем. Под контролем — это очень важно, потому что сейчас специалисты бьют тревогу и говорят о том, что у нас здесь, в России, сейчас просто колоссальными темпами растет бесконтрольный прием витамина D. Люди насмотрелись интернета, насмотрелись там каких-то реклам,
2: блогеров
1: и все
2: всяких.
1: Остальное, да. И вот растет этот бесконтрольный прием только за январь-февраль. Только за январь-февраль. Вслушайся в этом. 2026 года продажи вот этого витамина D бесконтрольно вам. Ну, то есть вот ты приходишь просто, что такого попить? О, витамин D
2: попью.
1: В общем, продажи в аптеках составили больше 3 миллиардов рублей. Ты представляешь, ты просто представь, больше 3
2: Никем
1: миллиардов.
2: Никем мы занимаемся, да.
1: Плюс на 6,5% вырос интерес к витамину D по сравнению с прошлым годом. Там, да? Ну, единственное, тут говорят специалисты, что сейчас больше стало лекарственных препаратов, нежели каких-то там добавок и всего остального. Новые люди как будто бы больше осознанно подходят к этому, но, с другой стороны, делают это совершенно бесконтрольно. Не понимают, какой у них уровень, не понимают, когда прекращать, не понимают, сколько единиц пить. И
2: но
1: от этого...
2: Это, наверное, плохо.
1: Конечно, избыток же опасен.
2: Ну, это сильный избыток, я так понимаю. Но, тем не менее, я вот до прошлого года я вообще не знал, что нужно принимать витамин D. Я думал, что ну вот достаточно того, что ты как-то от солнца получаешь даже зимой.
1: Конечно,
2: ну,
1: достаточно,
2: правда,
1: ну, щуку поем и нормально.
2: Ну да, щуку поем. Я же человек северный, опять же, мне, наверное, не столько нужно витамина D, сколько людям, которые на юге живут. Но такое у меня бытовало мнение. А теперь я выяснил, какой он у меня. И мне кажется, что даже вот что-то поменялось в отношении, что ли. Но я каждый год, у меня сгорает лицо. Вот каждый год это стопудово, у меня начинает облизать нос, и вот это проблема постоянно. Я хожу и вот тут шелушу, аж до крови бывает и все такое. А в этом году я был столько на солнце, зная, что у меня дефицит витамина D, что я практически вот днями я не находился практически в помещении.
1: Ел солнце.
2: Да, и я не сгорел. Я ни разу не сгорел. Такое ощущение, что мой организм... И кремом я купил его, два раза намазал себе нос.
1: Этого достаточно.
2: Может быть, я потом долго не мылся, и поэтому он сохранил свой эффект. Вот. Но, тем не менее, я не мазал ни крем, ничем не сгорал. Такое ощущение, что витамин D просто впитывался моим организмом с удовольствием.
1: Смотри-ка, опять же, видишь, все потому что под контролем.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре подводят итоги трехдневного голосования. Югарчан ждут на национальном форуме «Россия. Мои горизонты». В Нефтеюганской больнице завершается подготовка к сезону простуд. В Югре завершилась трехдневная избирательная кампания. По данным регионального избиркома, явка составила более 60%, что подтверждает высокую вовлеченность населения в политическую жизнь округа. Губернатор Руслан Кухарук подвел итоги в своих соцсетях, выразив признательность югорчанам за проявленную ответственность. Особая благодарность адресована тем, кто обеспечивал техническую и правовую сторону процесса, членам избирательных комиссий, общественным наблюдателям и волонтерскому корпусу. Благодаря их профессионализму голосование на всех 728 участках прошло в штатном режиме, без нарушений и в спокойной обстановке. Югра на ближайшие 5 дней станет площадкой для форума «Россия. Мои горизонты». Это событие стартует сегодня и объединит школы, колледжи, вузы, работодателей, педагогов и родителей. И главная цель – помочь учащимся определиться с выбором дальнейшего пути. Ребят ждут профессиональные пробы, мастер-классы, экскурсии на предприятия, ярмарки профессий, квизы и, конечно, живые встречи с представителями компаний и образовательных организаций. Особое внимание уделят выпускникам 9 классов. Для них выделено отдельное направление – профориентационный навигатор 2027. Оно поможет сориентироваться в специальностях, которые будут востребованы при поступлении. Отмечу, мероприятия форума «Россия. Мои горизонты» пройдут и очно, и онлайн. А еще он станет частью первого общенационального месяца профориентации. Округ соберет лучшие практики, опыт и идеи, чтобы и дальше развивать систему помощи школьникам в выборе будущего. Более 30 мер поддержки предоставляет участникам спецоперации и их семьям социальный фонд России по Югре. Многие из них назначаются беззаявительно. Это пенсионные льготы, ежемесячные денежные компенсации, выплаты на детей, а также обеспечение техническими средствами реабилитации и программы лечения и восстановления. Важная часть помощи – реабилитация. С начала текущего года 12 профильных центров ведомства уже приняли более 15 тысяч бойцов СВО. При этом государство берет на себя все основные расходы, полностью оплачивает проживание, питание, оздоровительные процедуры, а также проезд практически на всех видах транспорта, либо выдавая бесплатные билеты, либо компенсируя затраты. Есть и интересная региональная особенность. Большинство военнослужащих Югры, 59%, выбирают именно компенсацию за уже купленные билеты. Для этого достаточно подать заявление и приложить подтверждающие документы. А благодаря цифровизации сделать это проще всего онлайн через портал госуслуги. И последнее. Нефтеюганские медики переходят на усиленный режим работы в преддверии сезона простуд. В городской больнице полным ходом идет подготовка. Врачи посещают обучающие лекции, чтобы обновить протоколы лечения и диагностики вирусных инфекций. Особый акцент сделан на безопасности самих сотрудников. На данный момент вакцинацию от гриппа прошли уже более 800 человек. Специалисты подчеркивают, что эффективность борьбы с сезонными заболеваниями – это командная работа, где многое зависит не только от профессионализма врачей, но и от ответственности самих горожан. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. 21 сентября, понедельник сегодня. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами пасмурно и без осадков. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 19, в Сургуте 17 градусов тепла, в Нижневартовске плюс 14. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березовой и Линторе плюс 17, в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском 19 градусов выше 0, в Мегионе, Лангепасе, Покачевске, в Чах и Когалыме воздух прогреется до 15 градусов, в Радужном 13 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске 10 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Дуся Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите во вторник на телеканале Югра.
6: 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 9:46. Овны сегодня близкие однозначно поднимут вам настроение, поэтому позвоните или навестите их.
1: Тельцы, никуда не спешите. Сегодня в этом нет никакой необходимости.
0: Близнецы, в вопросах, касающихся денег, сегодня полагайтесь только на интуицию.
1: Раки, чтобы сегодня не происходило, сохраняйте свое фирменное спокойствие.
0: Львы и звезды призывают вас ни за что не отказываться от задуманного на сегодня.
1: Девы, сегодня порадуйте себя какими-нибудь покупками, позитивные эмоции лишними не будут.
0: Весы, вас ждет день, когда многое будет даваться легко, не упустите ни одной возможности добиться желаемого.
1: Скорпионы, сегодня вам придется чему-то учиться на ходу, но эти знания очень вам пригодятся.
0: Стрельцы, сегодняшний день хорошо подойдет для активного отдыха, но можно заняться и пассивным.
1: Козероги, именно благодаря собственным знаниям сегодня вы разрулите любую ситуацию.
0: Водолеи, сегодня звезды призывают вас смело участвовать во всех романтических авантюрах.
1: Рыбы, помните, не все дела заслуживают вашего внимания, некоторые лучше делегировать другим.

0: Радио Югра.
1: 9 часов 54 минуты. Мы выясняли сегодня, принимаете ли вы витамин D. Потрясающие результаты. 50 на 50.
2: Ух ты, ничего
1: сейчас
2: себе.
1: Сейчас открыла канал, угу. И там, пожалуйста, 50 на 50. И я проголосовала за вариант «да», и ты за вариант
2: «да» тоже
1: проголосовал. Вообще, что касается приема витамина D, это не, надо понимать, что сейчас принимать витамин D – это не просто дань моде. Это реальная необходимость для большинства людей, которые живут в нашем климате, в северных широтах, да и вообще в целом. Вот витамин D – это такая классная штука, классный гормон, классный витамин, но здесь тоже все должно быть только под контролем. Мы помним о том, что дефицит витамина D может привести к остеопорозу, к хрупкости костей у детей, у взрослых, у детей к рахиту, повышает риск инфекционных заболеваний, отсутствие витамина D, ну, в смысле, низкий уровень витамина D, да, вызывает слабость, сонливость днем, бессонницу, упадение волос, общее самочувствие будет не очень. Это речь идет о том, если ты не будешь принимать витамин D. Ну и потом, главное, что еще надо для себя выяснить, проблемы сердечно-сосудистой системы, если у тебя низкий уровень, то здесь у тебя могут наблюдаться проблемы. И что касается витамина D, где и как его принимать. Помним о том, что идем к врачу, выясняем там, сколько уровень, туда-сюда, и смотрим на количество, на правду.
2: Туда-сюда, хорошо, сколько уровень, туда-сюда, салат-малат, вот это вот все, да?
1: Ну да,
2: на самом деле. И мне еще, меня очень удивило, что сегодняшний специалист наш сказал о том, что на Ямале у них лучше с витамином D, несмотря на то, что севернее они находятся, что мы вот здесь, в Ханты-Мансийском округе, в Югре, находимся в группе риска. И хотя бы провериться, ну, то есть не бить тревогу, ай-яй-яй, мы тут живем, все, нет витамина D. Но сходить проверить для того, чтобы спать спокойнее во всех смыслах и морально удовлетворить себя в том плане, что выяснить, например, что у тебя хороший витамин D. Либо выяснить, что он плохой, и начать его принимать.
1: Но и не забываем о том, что помимо дополнительного витамина D, я имею в виду там всякие капсулы, жидкость, ну, неважно там как, да, мы едим рыбу жирную, в частности, лосось, там, скумбрию, все остальное. Мы едим яйца, в частности, яичный желток, да, печень, трески едим, сыр жирный едим, едим жирные продукты, которые помогают нам обогатить организм витамином D.
0: Утро начинается здесь.

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийские врачи спасли мужчину с критической патологией сердца. Югорское отделение социального фонда выстроило эффективную систему помощи ветеранам СВО. В Нефтеюганской больнице завершается подготовка к сезону простуд. Вторую жизнь подарили врачи Ханты-Мансийска 49-летнему югорчанину. Ранним утром мужчина почувствовал острую боль в груди и вызвал скорую. Компьютерная томография показала смертельно опасное состояние, острое расслоение аорты. Размер разрыва составил около 3 сантиметров. Счет шел на часы. Кардиохирурги экстренно прооперировали югорчанина. Сложное вмешательство длилось больше 3,5 часов. Поврежденный участок сосуда успешно заменили специальным протезом. Через неделю мужчину уже выписали домой. Сейчас он чувствует себя хорошо. Более 30 мер поддержки предоставляет участникам спецоперации и их семьям Социальный фонд России по Югре. Многие из них назначаются беззаявительно. Это пенсионные льготы, ежемесячные денежные компенсации, выплаты на детей, а также обеспечение техническими средствами реабилитации и программы лечения и восстановления. Важная часть помощи – реабилитация. С начала текущего года 12 профильных центров ведомства уже приняли более 15 тысяч бойцов СВО. При этом государство берет на себя все основные расходы, полностью оплачивает проживание, питание, оздоровительные процедуры, а также проезд практически на всех видах транспорта, либо выдавая бесплатные билеты, либо компенсируя затраты. Есть и интересная региональная особенность. Большинство военнослужащих Югры, 59%, выбирают именно компенсацию за уже купленные билеты. Для этого достаточно подать заявление и приложить подтверждающие документы. А благодаря цифровизации сделать это проще всего онлайн через портал госуслуги. В международном аэропорту Ханты-Мансийска началось обновление телескопических трапов, которые позволяют пассажирам проходить из терминала прямо в самолет, не выходя на перрон. Специалисты заменят гидравлику и электросети, установят современное освещение, камеры, новые защитные козырьки и систему автоматического позиционирования у борта. Управление будет работать на отечественном программном обеспечении. После модернизации срок службы оборудования увеличится минимум на 10 лет. Завершить работы планируют до конца этого года. Ремонт проводят поочередно, поэтому часть рейсов временно обслуживается с помощью перронных автобусов. И последнее. Нефтеюганские медики переходят на усиленный режим работы в преддверии сезона простуд. В городской больнице полным ходом идет подготовка. Врачи посещают обучающие лекции, чтобы обновить протоколы лечения и диагностики вирусных инфекций. Особый акцент сделан на безопасности самих сотрудников. На данный момент вакцинацию от гриппа прошли уже более 800 человек. Специалисты подчеркивают, что эффективность борьбы с сезонными заболеваниями – это командная работа, где многое зависит не только от профессионализма врачей, но и от ответственности самих горожан. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама.
3: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.
4: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
5: 10:04, 21 сентября, понедельник сегодня. Николаев Донин.
6: Даша Кузнецова.
5: Доброе утро. И Юль Никитина заглянула к нам в очередной раз в студию. Юля, заместитель директора Департамента социального развития Югры. Мы сегодня поговорим о том, вот это разговор наш сегодняшний будет какой, который касается самого сердца семьи, что ли. Той семьи, которая принимает ребенка, дает ему тепло, дом и веру в будущее. И мы поговорим о том, как в Югре проходит единый региональный открытый диалог для замещающих семей, который называется «Вместе ради ребенка». Надо сказать, что это не просто мероприятие с красивым названием, это площадка как раз, да, где приемные родители, опекуны, специалисты органов опеки и представители власти садятся, так сказать, за один стол для того, чтобы что сделать? Говорить на чистоту.
6: Ну и давайте выясним, что это за мероприятие «Единый диалог вместе ради ребенка», на кого ориентировано и какую цель преследует это мероприятие.
0: Доброе утро, Николай. Доброе утро, Дарья. Да, 23 сентября в эту среду на площадках учреждений социального обслуживания, на площадке 24 учреждений, состоится мероприятие в формате открытого доверительного диалога для наших замещающих семей. Раньше такие мероприятия департаментом социального развития уже проводились с ноября прошлого года. А ранее были у нас такие категории, как семьи участников СВО, молодые семьи, многодетные. Сейчас дошла очередь для мероприятия в отношении замещающих семей, и мероприятие состоится под девизом «Вместе ради ребенка». Мы, соответственно, ждем на это мероприятие семьи, которые у нас в настоящее время дарят свою любовь, свое тепло, заботу, которые не остаются в стороне для детей, находящихся на особом контроле государства. И, по сути, это приемные родители, опекуны, попечители, для того, чтобы они объединились, мы с ними поговорили по важным, интересным темам. Важно отметить, что для опекунов и приемных родителей такая возможность открытого диалога с властью. И это не только представители социальной службы, но и органы местного самоуправления, образовательные организации, медицинские, представители социального фонда России, Федеральной службы судебных приставов. То есть широкий круг партнеров, не надо никуда ходить, вот есть одна
5: все
0: площадка.
5: В одном месте.
0: Да, все вопросы можно обсудить и услышать для себя, понять неопределенные задачи, проблемные истории, которые беспокоят в настоящее время приемных родителей. То есть мы не только информируем их на площадках, но и сможем напрямую взаимодействовать и решить все вопросы. Если какие-то будут вопросы сложные, то, соответственно, есть возможность оказать адресную помощь, взять отдельную историю в проработку и дальше ее довести до логического завершения.
5: Но вот помимо вот такого разговора, есть еще что-то, что ждет участников мероприятия, которые будут присутствовать?
0: Да, программа у нас единого диалогового дня включает консультации по мерам поддержки семейным вопросам, психологические встречи, так называемые родительские гостиные. Мы готовим такую площадочку, где можно вовлечь приемных родителей, замещающих родителей в некие психологические технологии, в том числе и ребятишек, для решения вот таких вот бытовых вопросов.
6: Каких-то повседневных, да?
0: Да, повседневные. Также у нас будет тренинги по коммуникации и развитию семьи, то есть не только лекционная часть, но и то, что можно где-то чуть-чуть закинуть на решение. И плюс творческие досуговые мероприятия, ну, чтобы было интересно. Участники у нас получают не только новые знания, практические навыки, ну и, по сути, укрепляют возможность укрепить свои семейные отношения, такой комфортной, дружественной обстановки, это то, что мы хотим создать на своих площадках. Если говорить более подробно, то с программой мероприятий можно ознакомиться на наших госпубликах Департамента социального развития. И если есть какие-то предложения, то всегда готовы через наше управление социальной защиты, опеки и попечительства, также в том числе в этот региональный день включать.
5: Давайте продолжим разговор через несколько минут.
1: Радио Югра.
4: Утро начинается здесь.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 13 минут. 21 сентября, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами пасмурно, но без осадков. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем плюс 19, в Сургуте 17 градусов тепла, в Нижневартовске плюс 14. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березовой и Линторе 17 градусов выше 0, плюс 19 в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском, в Мегионе, Лангепасе, по Качах и Когалыме плюс 15, в Радужном 13 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 12, в Сургуте и Нижневартовске 10 градусов выше 0. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 сентября, понедельник.
0: Радио Югра.
2: Ой, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo.
3: ¿Por qué?
2: Porque la vida es corta.
3: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
2: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante.

0: Радио Югра.
1: 10:17. Мы разговор продолжаем. Я напомню, мы сегодня говорим про единый региональный открытый диалог для замещающих семей, который называется «Вместе ради ребенка». В гостях у нас Юлия Никитина, заместитель директора департамента социального развития Югры.
2: И давайте поговорим о том, вот программа этого мероприятия, она каждый раз одинаковая или разрабатывается для разных целевых аудиторий? И что новенького ждет гостей мероприятий вот нынче, 23 сентября?
3: Ну, наши мероприятия традиционно состоят из трех блоков. Это работа межведомственных диалоговых площадок. Эксперты, которые приглашают с нами для оказания консультационной поддержки, они всегда в зависимости от той целевой аудитории. То есть, к примеру, для площадки для своих, для участников СВО, mm-hmm. членов их семей, работали, безусловно, представители военкомата. Для многодетных семей это специалисты жилищной сферы. А вот для работы на площадке с замещающими семьями мы пригласили представителей ведомств, которые вот как-то могут касаться, то есть это обязательно здравоохранение, uh-huh. ну, к примеру, по лекарственному обеспечению таких категорий детей, по образованию, в том числе дополнительное образование, куда еще можно вовлечь, как можно какие-то моменты решить. Сюда же молодежная политика, общественное движение, движение первых, это важный наш социальный партнер. Плюс также служба судебных приставов по вопросам взыскания алиментов с кровных родителей, то есть и прочие остальные, как бы, истории, которые могут быть, касаться, да, по линии замещающих семей. Второй блок – это работа психологов, как и сказала ранее. Психологи у нас также заточены под определенную целевую категорию. Если говорить по программе 23 сентября, то вот, к примеру, у нас будет несколько направлений мероприятий. К примеру, психологи будут работать по лаборатории семейного тепла «Секрет семейного благополучия». Это по представлению у наших опекунов и приемных родителей основ семейных ценностей, жизненных приоритетов. Вот и новая история – это у нас ментальный фитнес для замещающих родителей по направлению особенностей подросткового периода. Это история про формирование бесконфликтных отношений в подростковый период, который, в принципе, тяжелый. Характеризуется непростыми.
2: Да, что своими детьми трудно в это время.
3: Так. Ну, соответственно, нужна особая поддержка здесь со стороны психологов. И третий блок – это мастер-классы, активности, которые подбираются в зависимости от категории и возраста участников. Новое и немаловажное – это то, что на едином открытом диалоге у нас запланировано собрание опекунов и попечителей. Это ежегодное мероприятие проводится. Пользуясь на этих площадках, мы приглашаем представителей, скажем так, силового блока, это комиссия,

0: хочет сделать такой шаг, mm-hmm. то есть кандидаты в замещающие родители. Могу сказать однозначно, вот, что учитывая опыт проведения предыдущих, то мы видим такой системный интерес югорчан к таким диалоговым площадкам и к такому проведению, к такому формату проведения мероприятий. И, значит, мы будем продолжать это делать. Ждем всех желающих на базе наших учреждений социального обслуживания 23 сентября с 3 до 7 часов.
1: Ну, прекрасно. На сегодня я предлагаю завершить этот разговор, но явно на этом точно не заканчивается этот разговор, продолжается именно в тех семьях, которые сегодня, прямо сейчас решаются на этот шаг, и для тех семей, кто уже решился и прошел часть пути, да, и знает точно, что поддержка, вот она рядышком, да, Юль, вам спасибо, что пришли, что рассказали, как работает эта история, что дает родителям и детям, и главное, вы нам только что рассказали, что никто не останется один на один совершенно точно с какими-либо трудностями, благо есть площадки, где можно говорить открыто, есть специалисты, которые готовы помочь, и другие семьи, кстати, тоже ведь это обмен опытом, да, конечно. Все это такое понимание без лишних слов, когда вот не надо ничего стесняться. Я напомню, Юль Никитина, заместитель директора Департамента социального развития, мы говорили сегодня о едином региональном открытом диалоге для замещающих семей «Вместе ради ребенка». Напомню еще, 23 сентября, я правильно понимаю, что это по округу,
0: да,
1: мероприятие?
0: Да, 24 площадки.
1: Да, ого, ничего себе. Спасибо, что пришли. До свидания.
0: Спасибо.
2: Всего доброго.
3: Утро начинается здесь. Югра.
4: Радио Югра. Реклама.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийские врачи спасли мужчину с критической патологией сердца. Югорское отделение социального фонда выстроило эффективную систему помощи ветеранам СВО. В Нефтеюганской больнице завершается подготовка к сезону простуд. Вторую жизнь подарили врачи Ханты-Мансийска 49-летнему югорчанину. Ранним утром мужчина почувствовал острую боль в груди и вызвал скорую. Компьютерная томография показала смертельно опасное состояние, острое расслоение аорты. Размер разрыва составил около 3 сантиметров. Счет шел на часы. Кардиохирурги экстренно прооперировали югорчанина. Сложное вмешательство длилось больше 3,5 часов. Поврежденный участок сосуда успешно заменили специальным протезом. Через неделю мужчину уже выписали домой. Сейчас он чувствует себя хорошо. Более 30 мер поддержки предоставляет участникам спецоперации и их семьям Социальный фонд России по Югре. Многие из них назначаются беззаявительно. Это пенсионные льготы, ежемесячные денежные компенсации, выплаты на детей, а также обеспечение техническими средствами реабилитации и программы лечения и восстановления. Важная часть помощи – реабилитация. С начала текущего года 12 профильных центров ведомства уже приняли более 15 тысяч бойцов СВО. При этом государство берет на себя все основные расходы, полностью оплачивает проживание, питание, оздоровительные процедуры, а также проезд практически на всех видах транспорта, либо выдавая бесплатные билеты, либо компенсируя затраты. Есть и интересная региональная особенность. Большинство военнослужащих Югры, 59%, выбирают именно компенсацию за уже купленные билеты. Для этого достаточно подать заявление и приложить подтверждающие документы. А благодаря цифровизации сделать это проще всего онлайн через портал госуслуги. В международном аэропорту Ханты-Мансийска началось обновление телескопических трапов, которые позволяют пассажирам проходить из терминала прямо в самолет, не выходя на перрон. Специалисты заменят гидравлику и электросети, установят современное освещение, камеры, новые защитные козырьки и систему автоматического позиционирования у борта. Управление будет работать на отечественном программном обеспечении. После модернизации срок службы оборудования увеличится минимум на 10 лет. Завершить работы планируют до конца этого года. Ремонт проводят поочередно, поэтому часть рейсов временно обслуживается с помощью перронных автобусов. И последнее. Нефтеюганские медики переходят на усиленный режим работы в преддверии сезона простуд. В городской больнице полным ходом идет подготовка. Врачи посещают обучающие лекции, чтобы обновить протоколы лечения и диагностики вирусных инфекций. Особый акцент сделан на безопасности самих сотрудников. На данный момент вакцинацию от гриппа прошли уже более 800 человек. Специалисты подчеркивают, что эффективность борьбы с сезонными заболеваниями – это командная работа, где многое зависит не только от профессионализма врачей, но и от ответственности самих горожан. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио. Югра.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10:35. 21 сентября, понедельник. По данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно с прояснениями, местами пасмурно и без осадков. В Ханты-Мансийске и Тюмени днем +19, в Сургуте +17, в Нижневартовске 14 градусов тепла в течение дня. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Белоярском, Березовой, Линторе +17, в Югорске, Советском, Нягане, Урае и Междуреченском в течение дня 19 градусов выше 0, в Мегионе, Лангепасе, Покачах и Когалыме +15, в Радужном 13 градусов со знаком плюс. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени +12, в Сургуте и Нижневартовске 10 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 21 сентября, понедельник.
0: Радио Юг.

0: Радио Югра.
1: 10:38. Ну что, игра?
2: Да,
1: ну что, 1-1, в общем, зачете. Пока что нормально идем. Нормально
2: ровненько.
1: Идем,
2: ноздря
1: ровненько.
2: Ноздря в ноздрю, что называется.
1: Да, ну и что, что ты на прошлой неделе победил? Ну и что, ну и что? Зато я на той неделе победила. Поэтому 1-1, в общем, зачете. 0-0 сейчас на новой неделе. И сегодня твоя очередь загадывать мне слово. Плюс 7-950-510-66-66. Номер для ваших сообщений с подсказками.
2: В максимум.
1: Сегодня какой-то там что-то
2: там
1: новости.
2: Я решил сегодня небольшой
1: какие-то
2: эксперимент поставить. Да, и придумать, мы все время существительные загадывали.
1: Ага.
2: А я решил загадать тебе прилагательное. Ну, то бишь, чтобы отвечал на вопрос какой. Вот именно какой.
1: Слышите?
2: Прилагательное будет мужского рода.
1: Слышите,
2: вот
1: что он говорит? Поэтому прилагательное мужского рода, все, что будет, Коля, какие подсказки, сразу помним о том, что это прилагательное.
2: Ну, я думаю, что вы легко догадаетесь. На самом деле, я вот несколько раз читал то, что Игнат Николаевич напридумывал, и понял, что, ну, каждый.
1: Но, послушай,
2: точечку
1: ты знаешь ответ,
2: да,
1: на,
2: конечно,
1: этот вопрос.
2: Вот сейчас и проверим.
1: Поэтому
2: я и называю это экспериментом.
1: Мне тоже, знаешь, когда я загадываю Игнат Николаевич слова, мне тоже кажется, что, ой, ты такой простой, сейчас вообще махом догадаешься. А оказывается, что не очень. Ладно, поехали. Плюс 7-950-510-66-66. Ваша помощь нужна мне. Мне.
2: Итак, это облачный, как клочок тумана, который вот-вот примет чей-то облик.
1: Кто облачный? Ну, а облачный
2: какой?
1: Вот это слово?
2: Вот, да, какой?
1: Подожди, облачный вот это слово?
2: Вот это слово, да. То есть какой?
1: Ну, подожди, ладно, еще раз прочитай.
2: Он какой? Он как клочок тумана, который вот-вот примет чей-то облик. Это какой?
1: Это... Ладно, дальше.
2: Он тестовый, будто черновик, который еще не решил, чем станет.
1: Сиреневый пишет Сергей.
2: Нет.
1: Призрачный пишет Елена.
2: Нет,
1: жидкий пишет Антон.
2: На верном пути, но нет, неправильно. Вот, видишь, все поняли, все хорошо. Так,
1: ладно,
2: дальше. Он прощальный, как последний выдох перед сном.
1: Прощальный крик, воздушный, прозрачный,
2: нет,
1: туманный, эластичный. Ладно,
2: нет,
1: дальше.
2: Он мокрый, как размокшая бумага, потерявшая всякие линии.
1: Воздушный пишет Светлана.
2: Нет.
1: Ну, ладно, хорошо.
2: Нет, пока
1: нет.
2: Больше, да? Угу. Ночной, как тень на стене при свече. Ну, вот какая.
1: Размытый, пишет Регина. Влажный, сырой, пишет,
2: нет,
1: Динара.
2: Нет, ну вот близко, близко идем. Ага.
1: Расплывчатый, пишет Анастасия.
2: Нет,
1: никакой пишет
2: тоже
1: Сергей.
2: Нормальное
1: прилагательное. Хорошо, так.
2: Так, он как человек, который слишком долго не спал. Усталый, как человек, который слишком долго не спал. Хорошо, следующее, давай, это не очень показательно.
1: Вялый, пишет Антон.
2: Нет. Но... пластилиновый, он, так, сейчас, пластилиновый такой, из которого можно слепить что угодно.
1: Разбитый, пишет Регина, унылый, пишет Сергей, воздушный,
2: нет,
1: пишет Алла, мокрый, жидкий, мягкий, пишет Динара, призрачный, пишет Светлана.
2: Нет.
1: Все не то, все не то.
2: Так, он безмолвный, как звук, который не нашел слов.
1: Ночной, пишет Анастасия,
2: нет,
1: искусственный, пишет Алла.
2: Вот у этого, у всего нет, нет чего-то.
1: Бесформенный, пишет Сергей.
2: Молодец, Сергей.
1: Сергей!
2: Да, совершенно верно, это бесформенный.
1: Подожди, а вот он,
2: что?
1: Это кто? Вот я ориентировалась на какого-то оно, на какого-то он.
2: Я же тебе сказал,
1: он.
2: Это прилагательное. Зачем
1: я,
2: ты...
1: Да, я поняла. Но, вот
2: но для... это для того, чтобы тебе проще было. Он какой? Он бесформенный. Он вот как клочок бумаги намокший.
1: Да,
2: то есть бесформенный.
1: Поняла.
2: Как тень, как отражение в воде, которое там кто-то рукой,
1: да,
2: например, это отражение.
1: Поняла, все, я
2: поводил,
1: поняла.
2: И все, оно становится бесформенным.
1: Сергей,
2: как пластилин, из которого слепить можно все, что угодно.
1: Сергей, спасибо большое. Я, если честно, вообще бы не догадалась никогда в жизни, но Сергею огромное спасибо.
2: Да и всем тем, кто подсказывал.
1: Конечно,
2: все
1: же
2: были вокруг,
1: конечно,
2: да около, на самом деле,
1: да,
2: ходили.
1: Все,
2: да,
1: больше меня поняли, на самом деле. Все больше меня поняли. 1-0 в нашу пользу. 1-0 в недельном зачете.
2: Да.
1: Отлично, спасибо.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама. Покупки тяжело нести. Автолигу закажи. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
0: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама, лишние расходы.
0: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция.
4: Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: 10:47. Овны сегодня близкие однозначно поднимут вам настроение, поэтому позвоните им или навестите их.
1: Тельцы, сегодня никуда не спешите, в этом нет никакой необходимости.
0: Близнецы, в вопросах, касающихся денег, сегодня полагайтесь только на интуицию.
1: Раки, что бы сегодня ни происходило, сохраняйте свое фирменное спокойствие.
0: Львам звезды призывают вас ни за что не отказываться от задуманного на сегодня.
1: Девы, сегодня порадуйте себя какими-нибудь покупками, позитивные эмоции лишними точно не будут.
0: Весы, вас ждет день, когда многое будет даваться легко, не упустите ни одной возможности добиться желаемого.
1: Скорпионам сегодня придется учиться чему-то новому на ходу, но эти знания очень пригодятся вам.
0: Стрельцы, сегодняшний день хорошо подойдет для активного отдыха, но можно заняться и пассивным.
1: Козероги, именно благодаря собственным знаниям сегодня вы разрулите любую ситуацию.
0: Водолеи, звезды сегодня призывают вас смело участвовать во всех романтических авантюрах.
1: Рыбы, помните, не все дела заслуживают ваше внимание, некоторые стоит делегировать.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:52.
3: Это
2: и мошенники.
3: Льва изображал,
2: да? Если кто не видел, да, отмотайте назад. Вот там показывают льва. Короче, мошенники, посмотри, куда полезли. У меня эфирных слов нет. Я, к сожалению,
3: соберись,
2: не могу.
3: Соберись,
2: но
3: ты профессионал.
2: Очень, ты посмотри, куда полезли.
3: Ну-ка.
2: Они стали использовать желание, наше желание, угу, избавиться от вредных привычек. Ну, не твое и мое, а в целом жители России.
3: Да.
2: Они предлагают, они злоумышленники, эти нехорошие люди.
3: Редиски
2: эти, да. Угу. Они предлагают уникальные в кавычках препараты или там какие-то онлайн-консультации или, не дай бог, авторские какие-то методики, угу, которые позволяют избавиться от вредных привычек. Выманивают деньги, персональные данные, реквизиты банковских карт и потом все это, естественно, используют в своих целях или, например, даже могут вредоносные какие-то программы таким образом распространять. Угу. Да. А еще специалисты говорят о том, что в этом году ожидается рост мошенничества с использованием искусственного интеллекта для создания убедительных сайтов и контента.
3: Угу.
2: То есть вот те люди, те сайты, которые тебя вот, ну, убеждают что-то сделать там какое-то, да?
3: Ну, я думаю, что больше нейросеть развивается, и сейчас мы еще более достоверные будем смотреть видео от наших друзей, которые что-то просят.
2: Да, да. И еще сейчас они что делают? Они сейчас все больше и больше внедряют какие схемы? Платные курсы за деньги, мошеннические платные курсы. Или там какие-то фальшивые благотворительные программы. Особенно сейчас они прощупывают почву, благотворительная история, связанная с животными, помощь животным. У нас очень много сердобольных граждан, которые готовы помогать животным.
3: Да,
2: пожалуйста, это все.
3: Всем помогать направо и налево. На самом деле просто надо проверять вот эти все фонды, в которые мы переводим деньги, потому что не все они являются настоящими.
2: Просто вот эта вот история с избавлением от вредных привычек, она такая бьющая по каждому, как мне кажется, потому что у каждого человека есть эти вредные привычки,
3: а
2: и от какой-то хочется избавиться, да.
3: Да, спорт – норма жизни, продвижение физкультуры, там различные БАДы сейчас и все прочее, и
2: вот,
3: это
2: пожалуйста,
3: очень актуально для людей, очень модно, да, я бы даже сказал.
2: Вот что советуют специалисты делать? Только через проверенные источники все это покупать, возможно, там какие-то консультации или какие-то занятия, или там какие-то методики. Все только через официальные каналы. Опять же, где...
3: Через друзей, которые уже там...
2: Ты понимаешь, какая вот история? Ты какая история? Понимаешь, например, сидишь ты в интернете, вот ты что-нибудь вслух там, вот сейчас, опять же. Я понимаю, конечно, как это работает, но просто меня это немножечко подбешивает. Вот мне нужен наполнитель для кота.
3: Ага. У тебя ненаполненный кот.
2: Да. Я, значит, не вслух ведь об этом сказала. Ладно бы вслух, но микрофон там подслушал и все остальное. Смотри, я смотрела наполнитель через свой телефон. Ну, то есть вот, да?
3: Да.
2: Открываю вот компьютер вот здесь на работе, который стоит. А мне что там предлагают?
3: Наполнитель
2: для кошачьего туалета. Ты понимаешь? Я ведь с телефона смотрела, я вслух не произносила.
3: Я понимаю, что все твои аккаунты, ну, все известные, ничего в этом удивительного нет. На любом компьютере, если ты заходишь в свой какой-то аккаунт, понятно, что тебе вот эта реклама вся кидается тебе.
2: Я к тому и говорю, что вот эти вот всякие курсы и все остальное, где гарантия того, что друзей моих не подкупили мошенники или также не залезли к ним в их аккаунты и таким вот образом пытаются...
3: Нет, я думаю, что именно проверенный источник в том плане, что, например, у тебя есть какая-нибудь там Света, предположим, которая уже вот на этом ресурсе что-то приобрела, и это уже проверенный товар, она его на себе испробовала, все нормально, или там услуга какая-то проверена. И она тебе говорит, вот сюда вот
2: нормально,
3: заходи. Вот здесь я пробовала.
2: И
3: вот
2: то в том случае, если она мне в глаза будет смотреть и говорить, а не так, что, знаешь, что ты там
3: видео
2: написала,
3: прислала,
2: вот, на это я не поведусь. Николай Авдонин.
3: Даша Кузнецова.
2: Прощаемся, до завтра, пока.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Ханты-Мансийские врачи спасли мужчину с критической патологией сердца. В реанимационном отделении Нижневартовского окружного клинического перинатального центра появился умный помощник. Почти 300 тысяч жителей округа стали участниками викторины «Югра вместе». Вторую жизнь подарили врачи Ханты-Мансийска 49-летнему югорчанину. Ранним утром мужчина почувствовал острую боль в груди и вызвал скорую. Компьютерная томография показала смертельно опасное состояние, острое расслоение аорты. Размер разрыва составил около 3 сантиметров. Счет шел на часы. Кардиохирурги экстренно прооперировали югорчанина. Сложное вмешательство длилось больше 3,5 часов. Поврежденный участок сосуда успешно заменили специальным протезом. Через неделю мужчину уже выписали домой. Сейчас он чувствует себя хорошо. Арсенал реанимационного отделения Нижневартовского окружного клинического перинатального центра пополнился высокотехнологичным оборудованием для подогрева медицинских сред. Аппарат «Ирис», поставленный в рамках нацпроекта «Семья», поддерживает заданную температуру инфузионных растворов, компонентов крови и газовых смесей. Техническое решение позволяет подключать 2 независимых нагревательных контура, что оптимизирует работу реаниматологов в экстренных ситуациях. Для новорожденных, находящихся в критическом состоянии, поддержание температурного режима является одним из ключевых факторов выживаемости и профилактики осложнений. Внедрение подобной техники позволяет перинатальному центру соответствовать самым высоким стандартам оказания неонатальной помощи, обеспечивая эффективную термозащиту пациентов с первых часов жизни. В международном аэропорту Ханты-Мансийска началось обновление телескопических трапов, которые позволяют пассажирам проходить из терминала прямо в самолет, не выходя на перрон. Специалисты заменят гидравлику и электросети, установят современное освещение, камеры, новые защитные козырьки и систему автоматического позиционирования у борта. Управление будет работать на отечественном программном обеспечении. После модернизации срок службы оборудования увеличится минимум на 10 лет. Завершить работы планируют до конца этого года. Ремонт проводят поочередно, поэтому часть рейсов временно обслуживается с помощью перронных автобусов. И последнее. Почти 300 тысяч югорчан проверили свои знания в масштабной викторине «Югра вместе». Организаторы подвели итоги розыгрышей. Счастливчикам досталось 7823 подарка. Среди главных 6 квартир, 3 автомобиля и 14 квадроциклов. Кроме того, жители округа выиграли десятки велосипедов, сотни смартфонов и тысячи комплектов полезной бытовой техники. Сама викторина завершилась, но фестиваль «Югра вместе» продолжается. Побывать на праздничных площадках можно до конца сентября. Расписание события есть на официальном сайте проекта. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: Маришку.
1: Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
1: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33 02 52. Радио.

0: реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Дуся Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите во вторник на телеканале «Югра».
6: 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, студия Елена Васильева. Жительнице Нефтеюганска грозит тюремный срок за фиктивное трудоустройство мигрантов. Почти 300 тысяч югорчан стали участниками викторины «Югра вместе». Югорские спортсмены успешно выступили на престижном бильярдном турнире. До 5 лет лишения свободы грозит жительнице Нефтеюганска за организацию нелегальной миграции. Югорчанка предстанет перед судом за то, что помогла 8 иностранцам незаконно остаться в России. Следователи выяснили, что женщина использовала имя знакомого бизнесмена и от его лица заключала с мигрантами фиктивные договоры. Это позволило иностранцам сохранить патенты, хотя на самом деле никто из них на предпринимателя не работал. Сейчас расследование полностью завершено. Материалы дела уже направлены в суд для вынесения приговора. Арсенал реанимационного отделения Нижневартовского окружного клинического перинатального центра пополнился высокотехнологичным оборудованием для подогрева медицинских сред. Аппарат «Ирис», поставленный в рамках нацпроекта «Семья», поддерживает заданную температуру инфузионных растворов, компонентов крови и газовых смесей. Техническое решение позволяет подключать 2 независимых нагревательных контура, что оптимизирует работу реаниматологов в экстренных ситуациях. Для новорожденных, находящихся в критическом состоянии, поддержание температурного режима является одним из ключевых факторов выживаемости и профилактики осложнений. Внедрение подобной техники позволяет перинатальному центру соответствовать самым высоким стандартам оказания неонатальной помощи, обеспечивая эффективную термозащиту пациентов с первых часов жизни. Почти 300 тысяч югорчан проверили свои знания в масштабной викторине «Югра вместе». Организаторы подвели итоги розыгрышей. Счастливчикам досталось 7823 подарка. Среди главных 6 квартир, 3 автомобиля и 14 квадроциклов. Кроме того, жители округа выиграли десятки велосипедов, сотни смартфонов и тысячи комплектов полезной бытовой техники. Сама викторина завершилась, но фестиваль «Югра вместе» продолжается. Побывать на праздничных площадках можно до конца сентября. Расписание событий есть на официальном сайте проекта. И последние югорские бильярдисты с триумфом вернулись из Екатеринбурга. На всероссийских соревнованиях наша сборная завоевала сразу 9 медалей. 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые. Турнир «Свободная пирамида» собрал более 130 участников из 20 регионов страны. Югорчане показали класс во всех возрастных категориях. Самым ярким стало выступление юниоров до 19 лет. Наши парни заняли весь пьедестал почета, а чемпионом стал Артем Кудашкин. Золото в копилку округа также принесли Анастасия Клочкова, Захар Юрков и Алиса Шмакова. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл» – самый большой склад амортизаторов в городе. «Кайяба», «Токико», «Монро», «Линкс». Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. «Автомолл86.ру»
0: Радио «Югра». Главное окружное радио. «Югра».

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Департамент региональной безопасности автономного округа напоминает. Телефонные мошенники часто используют специфические слова и фразы-маркеры, чтобы вызвать доверие или страх, заставляя жертву действовать быстро и импульсивно. Основные фразы мошенников. Здравствуйте, это служба безопасности банка. Подозрительные операции по вашему счету. С вами разговаривает следователь. Не кладите трубку. Безопасный счет. Вернем украденные деньги. Получите вознаграждение. Спасайте родственников. Помогаете поймать мошенников или преступников. Я в беде. Срочно нужны деньги. Или это срочно переведите на эту карту. Это ваш руководитель. С вами сейчас будет разговаривать сотрудник ФСБ. Услышав такие слова, немедленно прерывайте разговор.
3: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. Жительница Нефтеюганска грозит тюремный срок за фиктивное трудоустройство мигрантов. Югорчан приглашают на главное российское IT-событие осени. Югорские спортсмены успешно выступили на престижном бильярдном турнире. Хорошие новости для югорских автомобилистов. Мост через реку Ампута, что на дороге Радужный-Новоганск, готов к открытию. Этот объект – важная артерия для Нижневартовского района, и его капитальный ремонт, выполненный в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», стал долгожданным событием. Строители проделали колоссальную работу, заменены все 4 опоры и пролетные строения, обновлено дорожное полотно. Теперь водители могут оценить ровный асфальт на участке в 193 метра, а также новые ограждения, которые делают проезд не только комфортным, но и безопасным. Примечательно, что качество работ уже высоко оценили общественники. Они проверили каждый стык и покрытие. Для местных жителей этот мост не просто бетонная конструкция, а стабильная связь с большой землей. Теперь путь до социальных учреждений, больниц и магазинов станет быстрее и надежнее. Совсем скоро объект официально примут в эксплуатацию, и движение по нему будет полностью восстановлено. До 5 лет лишения свободы грозит жительнице Нефтеюганска за организацию нелегальной миграции. Югорчанка предстанет перед судом за то, что помогла 8 иностранцам незаконно остаться в России. Следователи выяснили, что женщина использовала имя знакомого бизнесмена и от его лица заключала с мигрантами фиктивные договоры. Это позволило иностранцам сохранить патенты, хотя на самом деле никто из них на предпринимателя не работал. Сейчас расследование полностью завершено. Материалы дела уже направлены в суд для вынесения приговора. Югорчан приглашают стать частью масштабного мероприятия, которое объединит ведущих экспертов, разработчиков и представителей власти. С 6 по 10 октября в Московском национальном центре «Россия» состоится второй IT-форум «Цифровые решения». Это ключевое событие года для отечественной цифровой индустрии, организованное Минцифры Российской Федерации. Программа охватывает 120 сессий, где обсудят реализацию нацпроекта «Экономика данных», внедрение искусственного интеллекта, кибербезопасность и развитие облачных сервисов. Участие в дискуссии подтвердили члены правительства страны, что подчеркивает статус площадки как главного места для выработки стратегии развития IT-отрасли. Помимо деловой части, гостей ждут выставка инноваций, мастер-классы и церемония вручения престижной премии. И последние югорские бильярдисты с триумфом вернулись из Екатеринбурга. На всероссийских соревнованиях наша сборная завоевала сразу 9 медалей. 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые. Турнир «Свободная пирамида» собрал более 130 участников из 20 регионов страны. Югорчане показали класс во всех возрастных категориях. Самым ярким стало выступление юниоров до 19 лет. Наши парни заняли весь пьедестал почета, а чемпионом стал Артем Кудашкин. Золото в копилку округа также принесли Анастасия Клочкова, Захар Юрков и Алиса Шмакова. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автолига выручает. По пути меня катает. Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». 200 кг ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши-мастер». Все получится.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.
0: Радио.

0: Реклама. Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
0: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Нижневартовском районе завершен капремонт важного дорожного объекта. Югорчан приглашают на главное российское IT-событие осени. Жительницы Нягани лишились крупной суммы из-за телефонных аферистов. Хорошие новости для югорских автомобилистов. Мост через реку Ампута, что на дороге Радужный-Новоганск, готов к открытию. Этот объект – важная артерия для Нижневартовского района, и его капитальный ремонт, выполненный в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», стал долгожданным событием. Строители проделали колоссальную работу. Заменены все четыре опоры и пролетные строения, обновлено дорожное полотно. Теперь водители могут оценить ровный асфальт на участке в 193 метра, а также новые ограждения, которые делают проезд не только комфортным, но и безопасным. Примечательно, что качество работ уже высоко оценили общественники. Они проверили каждый стык и покрытие. Для местных жителей этот мост не просто бетонная конструкция, а стабильная связь с большой землей. Теперь путь до социальных учреждений, больниц, магазинов станет быстрее и надежнее. Совсем скоро объект официально примут в эксплуатацию, и движение по нему будет полностью восстановлено. Югорчан приглашают стать частью масштабного мероприятия, которое объединит ведущих экспертов, разработчиков и представителей власти. С 6 по 10 октября в Московском национальном центре «Россия» состоится второй IT-форум «Цифровые решения». Это ключевое событие года для отечественной цифровой индустрии, организованное Минцифрой Российской Федерации. Программа охватывает 120 сессий, где будут обсуждать реализацию нацпроекта «Экономика данных», внедрение искусственного интеллекта, кибербезопасность и развитие облачных сервисов. Участие в дискуссии всех подтвердили члены правительства страны, что подчеркивает статус площадки как главного места для выработки стратегии развития IT-отрасли. Помимо деловой части, гостей ждут выставка инноваций, мастер-классы и церемония вручения престижной премии. Две жительницы Нягани, 68-летняя пенсионерка и ее 42-летняя дочь, лишились 340 тысяч рублей, став жертвами многоступенчатой мошеннической схемы. Все началось с обычного звонка в мессенджере. Злоумышленники под предлогом замены домофона выманили у пожилой женщины код из СМС. Сразу после этого в ее личном кабинете на госуслугах появилось пугающее уведомление о якобы оформленной доверенности на продажу имущества. Испуганные женщины совершили роковую ошибку, позвонив по номеру, указанному в поддельном сообщении. Лжесиловики убедили их, что они стали фигурантками уголовного дела и заставили перевести накопление на безопасный счет, а затем взять кредиты для аннулирования фальшивой доверенности. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция Югры в очередной раз призывает граждан не совершать никаких финансовых операций под диктовку телефонных собеседников. И последнее. Боксеры из Березова стали победителями 13-го регионального турнира на Кубок Руслана Проводникова. Масштабные соревнования собрали на одном ринге спортсменов со всей Югры, а также гостей с Ямала. Второе место в общекомандном зачете забрали бойцы из Игрима, а замкнули тройку лидеров представители Югорска. Всего в рамках турнира разыграли несколько десятков комплектов наград. Из-за высокой конкуренции югорчанам пришлось серьезно побороться за медали с ямальскими боксерами. Но наши спортсмены показали отличный уровень подготовки и завоевали значительную часть золотых медалей. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: you look what you just made me do.
1: Радио Югра. Реклама.
2: Водитель. Подвози соседа по пути, компенсируй часть расходов на дорогу. Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Дуся Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите во вторник на телеканале «Югра».
4: 12+.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Вам пришло сообщение о новой выплате от Минобороны? Не торопитесь, это могут быть мошенники. Запомните 3 простых правила. Первое. Никому и никогда не сообщайте коды из СМС. Второе. Не переходите по неизвестным ссылкам и не открывайте вложения в письмах и сообщениях. Третье. Если звонят из банка, военкомата или полиции, положите трубку и перезвоните сами по официальному номеру. И еще. Не публикуйте фотографии и скриншоты паспорта, военного билета, документов с личной информацией. Не указывайте адреса, маршруты, детали службы даже в закрытых чатах. Берегите свои данные. Будьте осторожны и внимательны.
6: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Жительницы Нягани лишились крупной суммы из-за телефонных аферистов. В Югре подвели итоги акции «Семья в движении». Центробанк ужесточает контроль за долговой нагрузкой россиян. Две жительницы Нягани, 68-летняя пенсионерка и ее 42-летняя дочь, лишились 340 тысяч рублей, став жертвами многоступенчатой мошеннической схемы. Все началось с обычного звонка в мессенджере. Злоумышленники под предлогом замены домофона выманили у пожилой женщины код из СМС. Сразу после этого в ее личном кабинете на госуслугах появилось пугающее уведомление о якобы оформленной доверенности на продажу имущества. Испуганные женщины совершили роковую ошибку, позвонив по номеру, указанному в поддельном сообщении. Лжесиловики убедили их, что они стали фигурантками уголовного дела и заставили перевести накопления на безопасный счет, а затем взять кредиты для аннулирования фальшивой доверенности. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция Югры в очередной раз призывает граждан не совершать никаких финансовых операций под диктовку телефонных собеседников. Более 45 тысяч югорчан провели минувшее воскресенье по-спортивному. В округе прошла акция «Семья в движении», которая стала частью фестиваля «Югра вместе». На один день школы региона превратились в площадки для соревнований и творчества. Дети и взрослые участвовали в веселых стартах, играли в шахматы, устраивали флешмобы и посещали мастер-классы именитых спортсменов. Организаторы подчеркивают, главными на празднике были не спортивные рекорды, а командная поддержка и время, проведенное с близкими. Самым активным городом акции стал Нижневартовск. Там на площадке вышли более 20 тысяч человек. В тройку лидеров также вошли Лангепас и Сургут, а в Ханты-Мансийске к семейным стартам и интерактивам вместе с горожанами присоединились представители окружного правительства. Боксеры из Березова стали победителями 13-го регионального турнира на Кубок Руслана Проводникова. Масштабные соревнования собрали на одном ринге спортсменов со всей Югры, а также гостей с Ямала. Второе место в общекомандном зачете забрали бойцы из Игрима, а замкнули тройку лидеров представители Югорска. Всего в рамках турнира разыграли несколько десятков комплектов наград. Из-за высокой конкуренции югорчанам пришлось серьезно побороться за медали с ямальскими боксерами. Но наши спортсмены показали отличный уровень подготовки и завоевали значительную часть золотых медалей. И последнее. Банк России намерен включить в расчет показателя долговой нагрузки обязательства, которые ранее оставались вне поля зрения кредитов. В частности, речь идет о задолженностях по жилищно-коммунальным услугам, алиментных выплатах и платежах по рассрочкам, включая сделки с застройщиками. Данные об этих обязательствах планируется передавать в Бюро кредитных историй. Внедрение этой инициативы позволит банкам более точно оценивать финансовое состояние заемщика. Ожидается, что для граждан с неоплаченными счетами или текущими рассрочками доступный объем кредитования будет пересмотрен в сторону уменьшения. Регулятор рассчитывает, что такая мера поможет снизить риски перекредитованности населения. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Покупки тяжело нести. Автолигу закажи.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорские волонтеры за последние 3 месяца отправили в зону СВО более 120 кубометров грузов. В Югре подвели итоги акции «Семья в движении». Центробанк ужесточает контроль за долговой нагрузкой россиян. Югра продолжает помогать участникам спецоперации на передовой. Итоги реализации проекта «Все для победы» подводит Народный фронт в регионе. Так, за последние 3 месяца за ленточку было направлено более 120 кубометров грузов, включая технику и оборудование. Только за июль военные получили 6 автомобилей и 25 квадрокоптеров. В августе им дополнительно отправили 2 машины типа «Буханка» и легковой автомобиль. А в составе 45-го гуманитарного конвоя из Сургута в сентябре на фронт ушли вагон «Теплушка», внедорожник, погрузчик и экскаватор. Помимо этого, адресаты получили маскировочные сети, маск-халаты, антидроновые накидки, окопные свечи, а также инструменты и запчасти. Все это собрали волонтерские соединения из Сургута, Нефтеюганска, Нягани, Югорска, а также Пойковского, Нефтеюганского района и Таллинки, Октябрьского района. Отдельное направление проекта – поддержка самих добровольцев. В августе и сентябре им передали 10 профессиональных швейных машин и расходные материалы. На этом оборудование активисты шьют экипировку, эвакуационные наборы, перевязочные средства для военных госпиталей. Кроме того, для жителей пострадавших территорий из Югры доставили 128 мешков с одеждой и обувью. Более 45 тысяч югорчан провели минувшее воскресенье по-спортивному. В округе прошла акция «Семья в движении», которая стала частью фестиваля «Югра вместе». На один день школы региона превратились в площадки для соревнований и творчества. Дети и взрослые участвовали в веселых стартах, играли в шахматы, устраивали флешмобы и посещали мастер-классы именитых спортсменов. Организаторы подчеркивают, главными на празднике были не спортивные рекорды, а командная поддержка и время, проведенное с близкими. Самым активным городом акции стал Нижневартовск. Там на площадке вышли более 20 тысяч человек. В тройку лидеров также вошли Лангепас и Сургут. А в Ханты-Мансийске к семейным стартам и интерактивам вместе с горожанами присоединились представители окружного правительства. В Югре высадят театральную аллею. Акция приурочена к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей России. Ханты-Мансийское региональное отделение организации присоединится к экосубботнику, который пройдет 26 сентября около КТЦ «Югра Классик». Всего планируется укоренить 10 кустов сирени по количеству профессиональных театров в Югре. Участие примут руководители, артисты и сотрудники профильных учреждений, а также ветераны отрасли и представители окружного департамента. Почетным гостем станет директор Рязанского театра «Кукол», секретарь Национального союза театральных деятелей, председатель комиссии Союза театральных деятелей Российской Федерации по театрам «Кукол» Константин Кириллов. И последнее. Банк России намерен включить в расчет показателя долговой нагрузки обязательства, которые ранее оставались вне поля зрения кредитов. В частности, речь идет о задолженностях по жилищно-коммунальным услугам, элементных выплатах и платежах по рассрочкам, включая сделки с застройщиками. Данные об этих обязательствах планируется передавать в Бюро кредитных историй. Внедрение этой инициативы позволит банкам более точно оценивать финансовое состояние заемщика. Ожидается, что для граждан с неоплаченными счетами или текущими рассрочками доступный объем кредитования будет пересмотрен в сторону уменьшения. Регулятор рассчитывает, что такая мера поможет снизить риски перекредитованности населения. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Чтоб кого-то или что-то отвезти и привезти, заказ сделай в Автолиге. Доставляет по пути.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Дуся Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите во вторник на телеканале «Югра».
9: 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Покупки тяжело нести? Автолигу закажи.
1: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
2: Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа Югры информирует. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к серьезной угрозе. Участию в схемах, связанных с так называемыми дропперами. Кто такой дроппер? Это человек, добровольно согласившийся принять на свою банковскую карту или счет денежные переводы от неизвестных отправителей и далее передать эти деньги третьим лицам. Обычно это делается за обещанное вознаграждение. Как это выглядит? Преступники убеждают участников, что подобные операции являются безопасным способом заработка, называя их посредничеством, помощью в обходе ограничений или простым заработком. Однако на самом деле речь идет о преступлении, связанного с легализацией незаконно полученных денежных средств. Чем грозит участие в таких операциях? Вы рискуете стать участником уголовного дела, которое предусматривает реальный срок лишения свободы за пособничество в преступлениях против собственности и отмывании доходов, добытых преступным путем. Если вы получили подозрительный перевод, немедленно обратитесь в ваш банк. Позвоните в правоохранительные органы по номеру 102. Помните, согласие перевести чужие деньги по чьей-то просьбе делает вас соучастником преступления. Берегите себя и близких. Будьте осторожны и внимательны.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югурские волонтеры за последние 3 месяца отправили в зону СВО более 120 кубометров грузов. Современный двор мечты появился у жителей Верхнеказымского в Белоярском районе. В Ханты-Мансийске разыграли кубок губернатора Югры по конкуру и выездке. Югра продолжает помогать участникам спецоперации на передовой. Итоги реализации проекта «Все для победы» подводит Народный фронт в регионе. Так, за последние 3 месяца за ленточку было направлено более 120 кубометров грузов, включая технику и оборудование. Только за июль военные получили 6 автомобилей и 25 квадрокоптеров. В августе им дополнительно отправили 2 машины типа «Буханка» и легковой автомобиль. А в составе 45-го гуманитарного конвоя из Сургута в сентябре на фронт ушли вагон «Теплушка», внедорожник, погрузчик и экскаватор. Помимо этого, адресаты получили маскировочные сети, маск-халаты, антидроновые накидки, окопные свечи, а также инструменты и запчасти. Все это собрали волонтерские соединения из Сургута, Нефтеюганска, Нягани, Югорска, а также Пойковского, Нефтеюганского района и Таллинки, Октябрьского района. Отдельное направление проекта – поддержка самих добровольцев. В августе и сентябре им передали 10 профессиональных швейных машин и расходные материалы. На этом оборудование активисты шьют экипировку, эвакуационные наборы, перевязочные средства для военных госпиталей. Кроме того, для жителей пострадавших территорий из Югры доставили 128 мешков с одеждой и обувью. Современный двор мечты появился в Верхнеказымском Белоярского района. Обновленную локацию торжественно открыли после 3-го этапа работ по благоустройству. Пространство преображают с 2024 года благодаря программе инициативного бюджетирования. Ранее на участке создали тротуарные дорожки, лавочки, качели и детскую площадку. И место стало по-настоящему уютным для прогулок с детьми и отдыха всей семьей. В нынешнем году здесь установили игровой комплекс «Зырянский чум» и завершили формирование пешеходов. Зон. Особый колорит придают светильники с хантыйским орнаментом и арка в виде чума. В Югре высадят театральную аллею. Акция приурочена к празднованию 150-летия Союза театральных деятелей России. Ханты-Мансийское региональное отделение организации присоединится к экосубботнику, который пройдет 26 сентября около КТЦ «Югра Классик». Всего планируется укоренить 10 кустов сирени по количеству профессиональных театров в Югре. Участие примут руководители, артисты и сотрудники профильных учреждений, а также ветераны отрасли и представители окружного департамента. Почетным гостем станет директор Рязанского театра «Кукол», секретарь Национального союза театральных деятелей, председатель комиссии Союза театральных деятелей Российской Федерации по театрам «Кукол» Константин Кириллов. И последнее. В Ханты-Мансийске определили победителей всероссийских соревнований на Кубок губернатора Югры по конкуру и выездке. Турнир собрал около 180 всадников из разных регионов страны, а также из Казахстана и Узбекистана. За 6 соревновательных дней здесь разыграли 65 комплектов наград в конкуре, выездке и кюре. Выступление на лошади под музыку, которая стала новинкой нынешней программы. Общий призовой фонд составил почти 10 миллионов рублей. Заключительный день заездов превратился в большой праздник. На территории спортивной школы «Мустанг» развернулись десятки площадок, где проводились мастер-классы, работали творческие зоны, автосимуляторы, фудкорты и другое. Как отметила заместитель губернатора Югры Елена Майер, уровень этого турнира соответствует не только российским, но и международным стандартам, и югорские спортсмены регулярно демонстрируют высокие результаты. Вот и на сей раз сборная округа завоевала 91 медаль – 43 золотых, 24 серебряных и 23 бронзовых. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: реклама. Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
1: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от Суши Мастер. 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. Суши Мастер. Все получится.
3: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Дуся Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите во вторник на телеканале «Югра».
5: 12+.
6: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Югре завершается экспедиция Международного клуба дружбы. Современный двор мечты появился у жителей Верхнеказымского в Белоярском районе. В Ханты-Мансийске разыграли кубок губернатора Югры по конкуру и выиске. Разные культуры за одним столом. В Ханты-Мансийске проходит экспедиция Международного клуба дружбы. С Югрой знакомятся 25 молодых участников из 20 стран. Из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. До 22 сентября они погружаются в культуру, науку и промышленность округа. А также разрабатывают идеи для международного молодежного сотрудничества. Программа насыщенная. Предусмотрены экскурсии по музеям и природным объектам Югры. А также в Югорский госуниверситет на производственные и спортивные площадки. Особая часть маршрута – семейные ужины. Жители города принимают иностранных гостей у себя дома и знакомят их с местными традициями. Добавлю, завершится экспедиция презентацией проектов по развитию Международного клуба дружбы Югры. Их представят в филиале Национального центра «Россия». Напомню, эта поездка стала продолжением Всемирного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, который объединил около 10 тысяч молодых людей, а затем его иностранные участники отправились знакомиться с разными регионами России. В Нефтеюганском районе официально стартовал отопительный сезон. Сейчас ведется запуск котельных и всей системы теплоснабжения. Этот процесс требует времени, поэтому полное подключение домов займет несколько дней. Коммунальщики напоминают жителям о необходимости заранее проверить отопительные приборы в квартирах. Если радиатор прогревается не полностью, остается холодным или в системе образовалась воздушная пробка, следует незамедлительно обратиться в свою управляющую компанию. Также для помощи населению работают телефоны горячей линии Департамента строительства и ЖКХ. Обратиться к специалистам можно по номерам 834-63, 250-208 и 250-214. Современный двор мечты появился в Верхнеказымском Белоярского района. Обновленную локацию торжественно открыли после третьего этапа работ по благоустройству. Пространство преображают с 2024 года благодаря программе инициативного бюджетирования. Ранее на участке создали тротуарные дорожки, лавочки, качели и детскую площадку. И место стало по-настоящему уютным для прогулок с детьми и отдыха всей семьей. В нынешнем году здесь установили игровой комплекс «Зырянский чум» и завершили формирование пешеходных зон. Особый колорит придают светильники с хантыйским орнаментом и арка в виде чума. И последнее. В Ханты-Мансийске определили победителей всероссийских соревнований на Кубок губернатора Югры по конкуру и выездке. Турнир собрал около 180 всадников из разных регионов страны, а также из Казахстана и Узбекистана. За 6 соревновательных дней здесь разыграли 65 комплектов наград в конкуре, выездке и кюре. Выступление на лошади под музыку, которая стала новинкой нынешней программы. Общий призовой фонд составил почти 10 миллионов рублей. Заключительный день заездов превратился в большой праздник. На территории спортивной школы «Мустанг» развернулись десятки площадок, где проводились мастер-классы, работали творческие зоны, автосимуляторы, фудкорты и другое. Как отметила заместитель губернатора Югры Елена Майер, уровень этого турнира соответствует не только российским, но и международным стандартам, и югорские спортсмены регулярно демонстрируют высокие результаты. Вот и на сей раз сборная округа завоевала 91 медаль – 43 золотых, 24 серебряных и 23 бронзовых. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Бендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Доставляет и завозит. Все, что хочешь, перевозит. Все это может Автолига. Закажи и ты в два клика.
2: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама? Лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Важная информация о противодействии мошенничеству. С 1 сентября 2025 года в России действует период охлаждения при оформлении кредитов. Это пауза между одобрением и выдачей денег. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, деньги поступят на ваш счет только через 48 часов. В течение этого периода вы можете отказаться от кредита. Важно помнить, когда мошенники связываются с потенциальной жертвой, они заставляют ее нервничать и просят оформить кредит быстрее. Период охлаждения дает вам время посоветоваться с банком, друзьями или родственниками, трезво оценить ситуацию и все риски. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50 41 01.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши-мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1 329 рублей. «Суши-мастер». Все получится.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В Югре завершается экспедиция Международного клуба дружбы. В домах Нефтеюганского района потеплело. Участковый полиции Пытьяха представит округ на федеральном финале профессионального конкурса. Разные культуры за одним столом. В Ханты-Мансийске проходит экспедиция Международного клуба дружбы. С Югрой знакомятся 25 молодых участников из 20 стран. Из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. До 22 сентября они погружаются в культуру, науку и промышленность округа. А также разрабатывают идеи для международного молодежного сотрудничества. Программа насыщенная. Предусмотрены экскурсии по музеям и природным объектам Югры. А также в Югорский госуниверситет на производственные и спортивные площадки. Особая часть маршрута – семейные ужины. Жители города принимают иностранных гостей у себя дома и знакомят их с местными традициями. Добавлю, завершится экспедиция презентации проектов по развитию Международного клуба дружбы Югры. Их представят в филиале Национального центра «Россия». Напомню, эта поездка стала продолжением Всемирного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, который объединил около 10 тысяч молодых людей, а затем его иностранные участники отправились знакомиться с разными регионами России. В Нефтеюганском районе официально стартовал отопительный сезон. Сейчас ведется запуск котельных и всей системы теплоснабжения. Этот процесс требует времени, поэтому полное подключение домов займет несколько дней. Коммунальщики напоминают жителям о необходимости заранее проверить отопительные приборы в квартирах. Если радиатор прогревается не полностью, остается холодным или в системе образовалась воздушная пробка, следует незамедлительно обратиться в свою управляющую компанию. Также для помощи населению работают телефоны горячей линии Департамента строительства и ЖКХ. Обратиться к специалистам можно по номерам 834-63, 250-208 и 250-214. Жители Ханты-Мансийска внесли свой вклад в поддержку бойцов специальной военной операции. В рамках фестиваля «Югра вместе» на базе образовательных организаций прошли благотворительные ярмарки, и горожане собрали внушительную сумму – почти 714 тысяч рублей. На эти деньги будет закуплено все необходимое по заявкам самих бойцов. Помощь планируют доставить адресатам уже 29 сентября. Как отметила представитель организации «Сбор ХМ» Кристина Филипенко, в акции активно участвовали педагоги, родители и ученики. Напомню, благотворительные ярмарки стали частью большой программы фестиваля «Югра вместе», куда также вошла, например, акция «Семья в движении», собравшая юных ханты-мансийцев и их родителей. Горожане еще раз доказали, что помогать – это общее дело. И последнее. История победы, построенной на доверии югорчан. Капитан полиции Иван Мамчур из Пытьяха стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый 2026». В ходе онлайн-голосования жители округа выразили правоохранителю самый высокий индекс доверия. Второй результат у старшего лейтенанта Даниила Смолева из Нижневартовска. Замкнул тройку лучших майор полиции Павел Новаковский из Нягани. Отмечу теперь, лидер конкурса Иван Мамчур представит Югру на федеральном уровне. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Туся Кошелькова рассказывает о накоплениях и программе долгосрочных сбережений. В первом выпуске разберемся, почему даже при хорошей зарплате можно остаться без накоплений и что мешает откладывать деньги на будущее. Смотрите во вторник на телеканале «Югра».
2: 12+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
1: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит «Профессионалите». Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. «Профессионалитет». Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Избирком Югры подвел предварительные итоги выборов в Госдуму. Югорские волонтеры за последние 3 месяца отправили в зону СВО более 120 кубометров грузов. Участковый полиции Пытьяха представит округ в финале всероссийского конкурса профмастерства. Явка югорчан на выборы в Госдуму превысила 62%. Предварительные результаты голосования представил на пресс-конференции в РИЦ Югра председатель избиркома округа Денис Корнеев. Говоря о партийных списках, он отметил, что «Единая Россия» набрала более 55%, ЛДПР – около 15%, КПРФ – свыше 10%, «Новые люди» – более 5%, остальные партии находятся в пределах 1-2%. Денис Корнеев подчеркнул, что итоговые результаты будут оглашены после 100% введения протоколов. По законодательству на это отводится 3 суток, но, скорее всего, итоги будут подведены уже завтра. Также председатель избиркома поделился, что в регионе наблюдается значительный подъем и повышение внимания к голосованию по сравнению с 2021 годом. Одним из факторов стал новый подход к информированию жителей. Представители избирательных комиссий лично встречались с югорчанами, отвечали на вопросы и приглашали на участки. Югра продолжает помогать участникам спецоперации на передовой. Итоги реализации проекта «Все для победы» подводит Народный фронт в регионе. Так, за последние 3 месяца за ленточку было направлено более 120 кубометров грузов, включая технику и оборудование. Только за июль военные получили 6 автомобилей и 25 квадрокоптеров. В августе им дополнительно отправили 2 машины типа «Буханка» и легковой автомобиль. А в составе 45-го гуманитарного конвоя из Сургута в сентябре на фронт ушли вагон-теплушка, внедорожник, погрузчик и экскаватор. Помимо этого, адресаты получили маскировочные сети, маск-халаты, антидроновые накидки, окопные свечи, а также инструменты и запчасти. Все это собрали волонтерские объединения Сургута, Нефтеуганска, Нягани, Югорска, а также Пойковского Нефтеуганского района и Таллинки Октябрьского района. Отдельное направление проекта – поддержка самих добровольцев. В августе и сентябре им передали 10 профессиональных швейных машин и расходные материалы. На этом оборудовании активисты шьют экипировку, эвакуационные наборы и перевязочные средства для военных госпиталей. Кроме того, для жителей пострадавших территорий из Югры доставили 128 мешков одежды и обуви. Более 45 тысяч югорчан провели минувшее воскресенье по-спортивному. В округе прошла акция «Семья в движении», которая стала частью фестиваля «Югра вместе». На один день школы региона превратились в площадки для соревнований и творчества. Дети и взрослые участвовали в веселых стартах, играли в шахматы, устраивали флешмобы и посещали мастер-классы именитых спортсменов. Организаторы подчеркивают, главными на празднике были не спортивные рекорды, а командная поддержка и время, проведенное с близкими. Активным городом акции стал Нижневартовск. Там на площадке вышли свыше 20 тысяч человек. В тройку лидеров также вошли Лангепас и Сургута. В Ханты-Мансийске к семейным стартам и интерактивам вместе с горожанами присоединились представители окружного правительства. И последнее. История победы, построенной на доверии югорчан. Капитан полиции Иван Мамчур из Пытьяха стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый 2026». В ходе онлайн-голосования жители округа выразили правоохранителю самый высокий индекс доверия. Второй результат у старшего лейтенанта Даниила Смолева из Нижневартовска. Замкнул тройку лучших майор полиции Павел Новаковский из Нягани. Отмечу, теперь лидер конкурса Иван Мамчур представит Югру на федеральном уровне. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности, не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Презентация через 5 минут.
3: Проспал экзамен.
4: Вот-вот опоздаю.
5: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
6: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
8: Роллы на стол, настроение в дом. Сет «Вкусный выбор» от «Суши Мастер». Кило 200 ярких вкусов для семейного ужина, встречи с друзьями или любимого сериала. Всего за 1329 рублей. «Суши Мастер». Все получится.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности, не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности, не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: радио Югра. Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41 от 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности, не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.
1: Радио

Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
5: И что ты сделал?
4: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
6: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
7: Помощь всегда рядом, просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвонив 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности, не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности, не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

Знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего, только в следующей жизни.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности, не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности, не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.

0: Реклама.
1: Помощь всегда рядом. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Просто позвони в 8 800 101 1200 и 8 800 101 1212. Психологическая служба, телефон доверия. Мы работаем без выходных.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Внимание! Режим «Беспилотная опасность» введен на территории Югры. Сохраняйте спокойствие. Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. По возможности, не выходите на улицу и не покидайте безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности». В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Обо всех подозрительных объектах сообщайте по номеру 112.
1: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me?

0: радио «Югра». «Югра». Главное – окружное.
1: Камнем река в синее море. Вдруг что не так, ты извини.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L, номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: короче, стрижку.
1: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

эхо. Правда, вот был армейский дружок, уехал

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Югра. Главная музыка.